Над янтарным берегом 4 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

Над янтарным берегом 5 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

над Янтарным берегом. 6 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Над янтарным берегом 7 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В субботу, 16 мая, президент Латвии Эдгар Ринкевич номинировал на должность премьер-министра депутата Сейма от объединенного списка Андриса Кулбергса. Теперь кандидату предстоит сформировать правительство, которое должно быть утверждено Сеймом. Накануне президент проводил интенсивные переговоры со всеми парламентскими фракциями. По итогам двухдневного марафона переговоров Эдгар Ринкевич заявил, что есть возможность создать дееспособное правительство еще до парламентских выборов во время работы 14-го Сейма. «Это будет нелегкий путь», — признал Ринкевич. Выбор в пользу кандидата от объединенного списка президент объяснил тем, что представитель оппозиционной силы может придать динамике работе правительства. Ринкевич отметил, что ждет прогресса с формированием правительства от Андриса Кулбергса к 25 мая. К этой дате у потенциального премьера должна быть ясность с конкретными очертаниями коалиции, распределением сфер ответственности между партиями и проектом правительственной декларации. По данным агентства Лета, на прошедшей рабочей неделе в Риге были самые высокие цены на топливо среди столиц стран Балтии. Так, в пятницу 15 мая на автозаправочных станциях Circle K цена за литр бензина 95-й марки в Риге составила 1 евро 86 центов, в Таллине 1,83, в Вильнюсе 1,79. Цена литра дизельного топлива в Риге составила 1 евро 91 цент, в Вильнюсе 1,90, в Таллине 1,83. Сборная Латвии во втором матче чемпионата мира по хоккею в Цюрихе со счетом 2-0 победила сборную Германии, прямого конкурента за попадание в плей-офф. В первом тайме точным броском Мартинш Зеркалнс открыл счет в матче. Во втором игровом отрезке латвийской сборной удалось удвоить свое преимущество благодаря голу Рудольфа Балцерса, который реализовал численное большинство. Для латвийского нападающего этот гол стал третьим на турнире. Латвия одержала первую победу на чемпионате и существенно повысила свои шансы на четвертьфинал. Напомним, что хоккеисты сборной Латвии в субботу, 16 мая, проиграли Швейцарии со счетом 2-4. Следующий матч латвийская команда проведет во вторник, 19 мая, против сборной Австрии. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья, вы слушаете «Радио Мелодия». В студии появляется Олег Пека, мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. И сегодня у нас 18 мая, давайте узнаем, что произошло в мире в этот день. Тут вам и отпечатки ног, императоры, 102-летняя студентка с дипломом. В общем, будет интересно.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: 1804. Наполеон Бонапарт провозглашен императором Франции. Человек, который прошел путь от корсиканского юноши из небогатой семьи до властителя половины Европы. Причем сделал это за 15 лет. По меркам карьерного роста что-то невероятное даже по сегодняшним стандартам. 1830 год. В США начато промышленное производство газонокосилок. Изобретение, которое избавило садовников от коз и овец. Да-да, газоны до этого нередко стригли именно овцами. И подарило пригородной Америке ее фирменный звук субботнего утра. Газонокосилка как символ мирной жизни. 1888 и снова Америка. Эмиль Берлинер впервые публично демонстрирует граммофонную пластинку. Не цилиндр Эдисона, а именно плоский диск. Тот формат, который переживет восковые валики, 8 дорожек, кассеты и даже компакт-диски. Виниловые пластинки продаются до сих пор. Берлинер придумал что-то очень правильное по форме. Круглое, простое и бесконечное. 1927 Голливуд. Актриса Норма Толмадж, звезда немого кино, и, кстати, одна из самых известных звезд своего времени, случайно наступает в незастывший цемент у входа в кинотеатр. Grauman's Chinese Theater. Случайность оборачивается традицией. Владелец кинотеатра Сид Grauman понимает, что это прекрасная идея. С тех пор там оставляют отпечатки рук и ног все, кто чего-то достиг в Голливуде. Мерлин Монро, Одри Хепберн, Чарли Чаплин. 1997. Ирландия. Бриджет Дирен получает университетский диплом с отличием. Ей 102 года. Это мировой рекорд. Она начинала учиться в университете, когда большинство людей уже давно на пенсии, и закончила лучше многих 20-летних. Но теперь к именинникам. 1048 год. По некоторым данным, в этот день родился Омар Хайям. Поэт, математик, астроном, философ, человек, который реформировал персидский календарь, решал кубические уравнения, а между делом писал рубаи о вине, любви и бессмысленности суеты. И вот эти четверостишки переводили на все языки мира. 1525 родился фламандский живописец, совершенно гениальный, Питер Брейгель-старший. Рисовал крестьян, зиму, игры детей, вавилонские башни, конец света и все с одинаковым вниманием к деталям. 1897 родился Фрэнк Капра, итало-американский режиссер, получивший 3 «Оскара», автор фильма «Это прекрасная жизнь», который показывают на каждое Рождество в Америке. 1957 родился Микаэль Крету, музыкант, основавший проект «Энигма». Те самые григорианские хоралы, смешанные с электронным битом, которые звучали в начале 90-х из каждого второго окна. Ему сегодня 69. И 1962 родилась Сандра Лауэр, известная просто как Сандра. Немецкая поп-певица, голос 80-х, In the Heat of the Night, Мария Магдалена. И, кстати, жена Микаэля Крету, правда, сейчас уже бывшая. Так что у них один день рождения на двоих. Вот такой сегодня день, 18 мая. Пусть и для вас он будет очень удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете «Радио Мелодия», и этот наш выпуск посвящен угрозе Q-Day, моменту, когда квантовые компьютеры станут достаточно мощными, чтобы взломать современные методы цифрового шифрования. Эксперты предупреждают, что критический рубеж может наступить уже в 2029 году. В чем проблема, как ее решить, расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну что, сегодня мы проводим такой детальный разбор одной весьма надвигающейся угрозы, которую называют Q-Day или «Квантовый день».
3: Да, звучит как название какого-то фильма-катастрофы, если честно.
2: Абсолютно. У нас сегодня на столе материалы от CNN, свежие данные Института глобальных рисков и, что самое интересное, технические отчеты Google. Наша миссия на сегодня – это понять механику квантового взлома, разобраться, почему технологические гиганты вдруг резко сократили сроки наступления этого события, ну и выяснить, как можно защитить данные до того, как они утекут.
3: И для начала, ну, чтобы понимать масштаб проблемы, нужно осознать, что мы вообще защищаем. Вся наша мировая цифровая инфраструктура сейчас опирается на алгоритмы шифрования вроде RSA и ECC.
2: То есть это то, что защищает наши банковские переводы, переписки, корпоративные данные, вот это все.
3: Именно. Грубо говоря, эта защита основана на факторизации огромных простых чисел и сложной геометрии. Для обычного компьютера решить такую математическую задачку, ну, на это уйдут миллионы лет. Это дает нам иллюзию такого, знаешь, гигантского, неприступного бронированного сейфа.
2: Да, но тут появляется концепция квантового компьютера. И есть такой очень популярный миф. Я сама раньше так думала, что благодаря суперпозиции эта машина типа вставляет миллиарды ключей в замок одновременно и просто за секунду находит нужный.
3: О, я очень рад, что мы это затронули. Это реально самое частое заблуждение. Квантовый компьютер вообще не перебирает ключи. Он работает по алгоритму Шора и использует принцип квантовой интерференции.
2: Так, а можно вот тут поподробнее? Звучит как-то сложновато.
3: Да, конечно. Представь себе обычные наушники с активным шумоподавлением.
2: Ага, угу.
3: Квантовая система делает нечто похожее. Она математически подавляет шум, ну то есть волны неправильных ответов, и усиливает волну единственного верного решения тех самых простых множителей. То есть замок не взламывается методом подбора. Он, ну, буквально растворяется.
2: Ничего себе! Получается, сам математический фундамент интернета просто рушится? Но слушай, квантовые системы ведь известны своей невероятной нестабильностью, верно? Им же требуются камеры с глубоким вакуумом, температуры ниже, чем в открытом космосе. Разве такая хрупкая лабораторная штука способна обрушить мировую криптографию вот прям в ближайшем будущем?
3: Физические ограничения никуда не делись. Это правда. Однако исследователи нашли обходные пути именно на программном уровне. Если посмотреть на последние отчеты Google, они сдвинули цель создания мощного квантового компьютера на 2029 год. Их секрет не в том, чтобы строить гигантские холодильники для тысяч новых кубитов, а в алгоритмах коррекции ошибок. Они показали, как взломать стандарт ECC, задействовав в 20 раз меньше физических кубитов, чем раньше считалось необходимым.
2: Это полностью меняет всю математику рисков.
1: Продолжим тему вот угрозы, которая исходит от квантовых компьютеров, буквально через несколько минут.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15. градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
3: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман» всего за 55 евро.
2: Ух ты! Безумно выгодно!
4: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
5: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Мы продолжаем нашу тему угрозы Q-Day, момента, когда квантовые компьютеры смогут взламывать современные методы цифрового шифрования. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович погрузились в эту тему и знакомят вас с выводами ученых.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Ведь обычно глобальный цикл обновления IT-инфраструктуры занимает лет 10, а то и 20. А тут дедлайн схлопнутся до 5. И что самое жуткое во всем этом? Хакерам ведь даже не нужно ждать, пока Google или кто-то еще достроит эту машину.
8: Да, мы сейчас наблюдаем реализацию стратегии «Укради сейчас, расшифруй потом». Злоумышленники уже сегодня массированно перехватывают и скачивают зашифрованные базы данных.
7: То есть они их просто складируют до наступления Q-Day?
8: Угу, именно так. Просто собирают цифровой массив.
7: И если многие могут подумать, мол, я регулярно меняю пароли, от почты у меня стоит двухфакторная аутентификация, мне-то что волноваться? Но тут кроется критическая ошибка. Одно дело сменить какой-то пароль, а прямо сейчас похищаются медицинские карты, генетическая информация, корпоративные секреты на десятилетия вперед.
8: Совершенно верно. ДНК невозможно обновить или сбросить до заводских настроек. И раз данные уже оседают на чужих серверах, встает вопрос о превентивной защите. Исторически тут сразу напрашивается параллель с проблемой 2000 года.
7: О, Y2K.
8: Да-да. Тогда глобальной катастрофы избежали только благодаря тому, что инженеры во всем мире приложили колоссальные усилия и успели переписать миллионы строк кода до наступления дедлайна. Но там нужно было лишь исправить формат даты.
7: А здесь нам нужно внедрить совершенно новый класс защиты, так называемую постквантовую криптографию. Я читала, что в отличие от RSA, она строится не на простых числах, а на математике многомерных решеток, где квантовые алгоритмы бесполезны.
8: Все верно. Но есть большая проблема. Вычисления на этих математических решетках, но они невероятно тяжелые.
7: Да, банковский сервер с ними справится без проблем. А как быть с маломощными устройствами? кардиостимуляторы или инсулиновые помпы, они же тоже управляются по беспроводной сети.
9: Вот-вот.
7: Если попытаться запустить на них эту тяжеловесную постквантовую криптографию, батарея же сядет за пару часов. А взлом медицинского прибора – это буквально угроза жизни.
9: И этот вызов решает разработка из MIT. Суюн Чан создала просто невероятный энергоэффективный микрочип размером буквально со острие иглы.
7: Вау, со острие иглы. Серьезно?
9: Да. Суть ее инновации в аппаратной архитектуре. Чип оптимизирован на физическом уровне специально для ускорения операции вот на этих самых математических решетках. Он обходит ограничения обычных процессоров и дает сверхнадежную защиту при минимальном потреблении энергии.
7: Это доказывает, что постквантовую безопасность реально можно масштабировать даже до уровня микроскопических имплантов. Получается, выживание в этой постквантовой эре потребует тотальной перестройки вообще всего. От обновления софта в гигантских дата-центрах до замены крошечных чипов внутри человеческого тела. И все это на фоне тикающего таймера.
9: Именно. И знаешь, отчет Института глобальных рисков подчеркивает деталь, которая реально заставляет задуматься. Все эти прогнозы, тот же 29-й год, они строятся исключительно на открытых публикациях корпораций и университетов.
7: А ведь в документах упоминаются и скрытые правительственные разработки. То, что не печатают в научных журналах.
9: Угу. И это оставляет нас с очень провокационной мыслью для размышления. Если некие секретные лаборатории достигнут Q-Day втайне от общественности, поймем ли мы вообще, что шифрование сломано? Возможно ли, что неизвестные группы смогут незаметно контролировать и переписывать глобальные финансовые потоки годами, прежде чем мир осознает, что все наши бронированные сейфы давно стоят нараспашку? Есть о чем подумать.
6: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на «Радио Мелодия».
10: Утро на «Радио Мелодия». Новости, разговоры и музыка.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И мне помогает наш звукорежиссер Евгений Копей. На календаре сегодня у нас понедельник, 18 мая. День, когда кофе еще не успел договориться с организмом, а рабочие чаты уже проснулись раньше всех. Но у звезд на этот счет есть свои планы. Давайте посмотрим, кому сегодня лучше не спорить с судьбой, а кому хотя бы не отвечать резко до обеда.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны. День сегодня пойдет быстрее, чем ожидалось, особенно если с утра кто-то внезапно скажет «нужно срочно». Но в этом есть и свой плюс. Сегодня вы удивительно легко решаете то, что обычно вас раздражает. Тельцы – хороший день для бытовых побед. Найти потерянную вещь, договориться с упрямым человеком или, наконец-то, разобраться с документами. Это все сегодня реально. И даже без тяжелых вздохов. Близнецы. Понедельник может подкинуть вам странный разговор, но именно в нем окажется полезная идея. Так что не отключайтесь мысленно, даже если собеседник начал издалека и про погоду. Раки. Сегодня полезно чуть снизить внутренний контроль. Не все требует мгновенной реакции. Иногда лучший ответ – это спокойно налить чай и подумать через 10 минут. Львы. Отличный день для личной инициативы. Если давно хотели что-то предложить, написать или начать – момент удачный. Главное не превращать обычное сообщение в речь на вручении Оскара. Девы. Сегодня вы особенно будете внимательны к деталям, и это спасет от маленькой ошибки, которая могла бы испортить настроение. Правда, окружающие могут слегка утомиться от вашего «я же говорил». Весы. День про баланс, но не философский, а бытовой. Между работой и отдыхом, между надо и хватит. И да, иногда заказать готовый ужин – это тоже забота о себе. Скорпионы. Энергии много, но важно не расплескать ее на 5 дел сразу. Сегодня выигрывает не самый быстрый, а тот, кто хотя бы помнит, зачем вообще открыл ноутбук. Козероги. Хороший день для денег, практичных решений. Не обязательно глобальных, иногда финансовая мудрость начинается с фразы «пожалуй, это я пока покупать не буду». Водолеи. День может принести необычную идею, спонтанное желание что-то изменить. Не пугайтесь. Иногда новая глава начинается с перестановки мебели или другой заставки на телефоне. Рыбы. Вам сегодня стоит меньше сомневаться в себе. Люди вокруг могут быть громкими, уверенными, очень убедительными, но все это еще не значит, что они правы. Вот такой получается этот понедельник. Немножечко у нас хаотичный, местами смешной, но вполне, скажу вам, пригодный для жизни. Пусть этот день пройдет без лишней суеты, с хорошими новостями и хотя бы одной приятной неожиданностью. Это «Радио Мелодия». Слушаем настроение.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Iedomājies universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtai. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
4: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
5: Это вообще нужно измерять?
4: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
6: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
0: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā.
7: Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
0: Улицы мира на радио Мелодия.
8: Via della Conciliazione. Одна из важнейших римских улиц, Via della Conciliazione, расположена в районе Борго, итальянской столицы. Этот широкий проспект соединяет замок Святого Ангела, в прошлом резиденцию пап, а в настоящем музей, со знаменитой площадью Святого Петра. Название «Via della Conciliazione» переводится как «Улица умиротворения». Построена она была по приказу Бенито Муссолини в честь установления мира между Италией и католической церковью. В течение почти 60 лет отношения между представителями светской власти и духовной были более чем натянутыми. Папы отказывались покидать Ватикан, что, впрочем, устраивало большинство государственных руководителей. При Муссолини, наконец-то, был достигнут некий компромисс, и в 1929 году подписаны лютеранские соглашения – система договоров между итальянским государством и Святым Престолом. А в 1936 году началась постройка грандиозной «Via della Conciliazione». Предполагалось, что эта улица станет не только символом мира между церковью и государством, но и будет олицетворять величие Рима, его безграничную власть. Тем не менее, многие горожане отнеслись к появлению этого широкого проспекта негативно. Для его постройки потребовалось снести немало зданий, что не могло не расстроить ценителей истории и архитектуры города. Сегодня, во время религиозных праздников, улица становится естественным продолжением площади Святого Петра. И здесь собираются толпы верующих, чтобы послушать выступления понтифика.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия».

0: Над янтарным берегом 8 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В воскресенье около 6 часов утра возможная угроза воздушному пространству Латвии была объявлена в 5 краях. Сначала в Красловском, Лудзинском и Розыкненском краях, а позже также в Волхнинском и Балвском краях, сообщили в Национальных вооруженных силах. После 7 часов утра НВС сообщили, что возможная угроза латвийскому воздушному пространству в Красловском, Лудзинском и Розыкненском краях завершена. Около 8 часов утра угроза также была снята в Волхнинском и Балвском краях. Национальные вооруженные силы подтвердили, что один беспилотный летательный аппарат вошел в воздушное пространство Латвии и позже покинул его. Были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения, заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апринис. Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес, отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. В частности, многие выпускники оказываются не в состоянии сдать базовые физические нормативы. Это закрывает им путь в армию, полицию и другие сферы, где критически важна хорошая форма. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. «Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», – резюмировал Апинис. В ночь 16 на 17 мая в Вене прошел финал конкурса Евровидения. В этом году главный приз «Хрустальный микрофон» уезжает в Болгарию. Музыкальный коллектив из Болгарии получил наивысшие оценки как от национальных жюри, так и от зрителей. Финляндия, которой букмекеры пророчили победу, в итоге заняла лишь 6-е место. Напомним, что в этом году Латвия во втором полуфинале Евровидения заняла 13-е место и в финал не попала. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия», и снова в новостях Бритни Спирс. Честно говоря, мне бы очень хотелось, чтобы она появлялась в этих новостях с поводом вроде «выпустила новый альбом», ну или на худой конец «счастливо провела выходные с детьми». Увы, сегодня история другая. По сообщениям западных таблоидов, певица устроила жуткую сцену в ресторане «Лос-Анджелес». Кричала, повысила голос и даже лаяла. Очевидцы утверждали, что видели ее с ножом. Представители Бритни говорят, что все это преувеличение, нож был для гамбургера, лай просто смешная история про собаку. Кому верить, как обычно, непонятно. Певица, напомню, недавно вышла из реабилитации после ареста за вождение в нетрезвом виде. Что там произошло в этом ресторане, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
2: Американская певица Бритни Спирс устроила жуткую и испугавшую посетителей сцену во время ужина в ресторане Лос-Анджелеса с двумя друзьями в среду вечером. Поп-звезда повышала голос, кричала и даже лаяла во время инцидента в заведении Blue Dog Tavern в Шерман-Оукс. Один из посетителей ресторана утверждал, что 44-летняя Спирс проходила мимо их стола с ножом и вызвала опасения, что она может случайно кого-то ударить. Певица также, согласно сообщениям, закурила у двери ресторана, из-за чего сотрудники попросили ее друга погасить сигарету. По данным издания, после этого инцидента Спирс забрала домой ее охрана. Это полностью преувеличено. Бритни наслаждалась тихим ужином со своей помощницей и телохранителем. Она просто рассказывала историю о том, как ее собака лаяла на соседей, сообщил представитель исполнительницы Page Six в четверг. По словам помощника, Спирс никогда не подвергала никого опасности ножом и использовала его, чтобы разрезать свой гамбургер. Предполагаемый инцидент произошел после того, как Спирс провела несколько недель в реабилитации после ареста 4 марта за вождение в нетрезвом виде.
1: Ну вот сижу я и думаю, как же, наверное, трудно быть Бритни Спирс. Жизнь ее — это американские горки, которые никогда не останавливаются. Сначала всемирная слава, обрушившаяся на нее в 16 лет, потом 13-летняя опека, когда ее отец управлял всеми ее деньгами и даже тем, сколько кофе она может выпить, суды, мемуары, свободы, ну а теперь заголовки в прессе «Бритни Спирс лаяла в ресторане». Конечно, история с ножом звучит как-то пугающе, хотя представитель певицы дает альтернативную версию, что якобы она ножом резала гамбургер, но зачем она с этим ножом гуляла взад-вперед по ресторану, тоже остается вопрос. Не говоря уже про лай, тут уж извините, если ты рассказываешь забавную историю про собаку, я думаю, что в ресторане лучше не демонстрировать голосовые данные своего питомца. Я думаю, что Бритни Спирс нужен просто покой и, наверное, немножко удачи. Оставайтесь с нами на радио «Мелодия», музыка, которая всегда поднимает настроение.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: В пятницу завершилась акция «Пилоты микс-медиагруппы». На сей раз победитель был не один, а сразу три самых активных участника шестого сезона. Ими стали водитель такси Александр Рязанов, инструктор по вождению Алексей Счастливчик и водитель-экспедитор Алексей Николаев. Они получили за победу набор омывателей и канну высококлассного масла «Гудьер». Кроме того, поощрительные призы вручены сотруднице ГПСС Вере Соловьевой, водителю грузовика Геннадию Левченко и водителю фуры Евгению Голованову. Они получают набор омывателей и фирменную майку от микс-медиагруппы. Шестой сезон завершен, но мы по-прежнему ждем инфо с дорог, причем не только от всех 29 участников, что приняли участие в нашей акции, а также и от других неравнодушных водителей. Сообщайте обо всем, что мешает движению, по номеру 2299 4949 через WhatsApp. Обратимся к текущему трафику. 6 баллов в среднем в данный момент, при этом внушительные пробки на основных и популярных направлениях. 20 минут и более можно оставить на Лелрбе Скалнцема, на Карле Ульмане Гатве, на въезде в город со стороны Бауского шоссе. На этих участках скорость движения в потоке от 6 до 8 километров в час. Всего же в городе на данный момент насчитывается 38 заторов, однако в ближайшие полчаса их прибавится как количественно, так и качественно. Оставайтесь внимательными, следите за знаками. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем безопасного движения и хорошего дня.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла «Гудьер» защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла «Гудьер» — адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
4: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 centi gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала представляют японские барабанщики «Тайко Драмерс» – группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля – живая легенда Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20 часов в концертном зале «Дзинтери». Билеты – ХБФЛВ и «Билишу Сервис».

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, это радио «Мелодия», микрофон Олег Пека. И вот знаете, бывают концерты, на которые идут просто послушать музыку. А бывают вечера, которые больше похожи на встречу старых друзей. Где стихи звучат не как литературная программа, а как разговор по душам. Где орган, скрипка, человеческий голос вдруг создают ощущение, что время ненадолго замедлилось. Вот именно такой вечер пройдет в Риге 22 мая в Торникалнской церкви. Там состоится творческая встреча и концерт Рустема Галича, человека, с которым у многих рижан связаны очень особые воспоминания.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Место, причем, это выбрано совсем не случайно. Именно в этой церкви когда-то начиналась большая история проекта по демону Лермонтова. И вот тогда все выглядело почти авантюрой. Камерные показы, спонтанно собранная команда, музыканты, волонтеры. А в итоге это вылилось в один из самых ярких театрально-музыкальных проектов в Риге. И вот, спустя 15 лет творческого союза, организаторы снова собирают друзей, зрителей, всех тех, кто любит атмосферу живого искусства, без пафоса, дистанции. В программе будут стихи классиков, произведения поэта Андрея Корсарова, песни, орган, скрипка, ну и, конечно, сам Рустем Галич, который у нас сейчас на связи.
2: 22 мая в 7 часов вечера в Торникалнской церкви в Риге состоится концерт под названием «Поток чарующих созвучий». Вот мы находимся в этой удивительной церкви, а название к этому концерту я взял вот из этого сборника, сборника поэта Андрея Корсарова, стихи которого будут звучать в рамках этого замечательного концерта. Будут звучать не только стихи, но будет звучать орган, будет звучать скрипка, будет прекрасный вокал, ну и ваш покорный слуга Рустем Галич будет вести этот концерт и доносить вам поток чарующих созвучий поэзии. Приходите, будет очень и очень интересно.
1: Рустем, спасибо большое. И вот что интересно, сегодня, когда концертов много, зрителей удивить сложно, но такие вечера цепляют не декорациями и спецэффектами, они цепляют ощущением настоящего присутствия. Когда люди приходят не, как вот принято выразиться, сейчас потреблять контент, а прожить вместе музыку, стихи, воспоминания. И, кстати, в концерте примут участие давние друзья проекта, органистка Ингуна Гринберга, певица Дайга Ростока и скрипач Ольга Бучинская. Так что, если давно хотелось выбраться на вечер, после которого останется хорошее внутреннее послевкусие, мне кажется, что это как раз такой случай. 22 мая, 19 часов, Торникалнская церковь Риги, улица Торникална, 3/5. Ну, а радиомелодия продолжает собирать для вас события, где музыка действительно что-то меняет внутри. Всем хорошего дня, и пусть в нем обязательно найдется место для вдохновения.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15. градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на радио «Мелодия».
1: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
2: Невыключенный утюг?
1: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
3: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
4: Очки «Филман».
5: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
7: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
8: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унэтипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унэтипс АБЦ.
9: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу сервис».
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
10: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот знаете, есть вещи, которые обсуждают дольше, чем длятся некоторые браки. Например, кто станет следующим Джеймсом Бондом? Прошло уже, по-моему, более 5 лет с выхода последнего фильма с Дэниелом Крейгом «Не время умирать». И вот все эти 5 лет фанаты, журналисты, просто любители шпионских страстей гадают, кто же получит лицензию на убийство и право произносить свою фамилию с той самой интонацией. Бонд. Джеймс Бонд.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
10: Компания Amazon MGM Studios наконец-то объявила – кастинг идет. Но при этом хранит молчание, кто будет настоящим секретным агентом. Кандидатов называют десятками – Тома Холланда до неизвестных широкой публике британцев. Кто-то даже говорит, что его утвердили, но студия, правда, это не комментировала. Где правда, где дезинформация? Вот сейчас попробует разобраться Виталий Дубский.
11: Компания Amazon MGM Studios сообщила, что проводит кастинг актеров на роль Джеймса Бонда. «Мы не планируем комментировать конкретные детали, но поделимся новостями со всеми поклонниками 007, как только наступит нужный момент», — отметила киностудия. После выхода предыдущего фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли прошло 5 лет. В 2022 году компания Amazon приобрела MGM Studios. В 2025 году компания Ion Productions, которая продюсировала все фильмы о Джеймсе Бонде, передала Amazon MGM Studios креативный контроль над франшизой. В июне 2025 года режиссером нового фильма был назначен Дени Вильнёв, работавший над «Дюной». В августе 2025 года стало известно, что сценарий к фильму напишет Стивен Найт, создатель сериала «Острые козырьки». Летом 2025 2025 года. Также появилась информация о том, что в числе главных кандидатов на роль агента 007 есть такие актеры, как Том Холланд, Хэрис Диккенсон и Джейкоб Элорди. Осенью назывались и другие кандидаты, а в январе 2026 года британский актер Каллум Тернер заявил, что его утвердили на роль Бонда. Киностудия все эти сообщения не комментировала.
10: Спасибо, Виталий. Итак, резюмирую. Режиссером «Бондианы» станет Дени Вильнёв, тот самый, который сделал «Дюну». Сценаристом Стивен Найт, создатель «Острых козырьков». Все это звучит очень серьезно. По информации СМИ, на роль Джеймса Бонда уже назначали чуть ли не каждого молодого британского актера. Том Холланд слишком молод для Бонда, но кто знает. Харрис Диккенсон, Джейкоб Элорди. Затем вдруг появился Каллум Тернер, который вообще заявил, что его уже утвердили. Студия при этом молчит, ничего не подтверждает. В общем, все это как будто бы напоминает длительную затянувшуюся рекламную кампанию. Оставайтесь с нами на Радио Мелодия. Музыка для тех, кто умеет ждать и верит, что Бонд вернется.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И мне помогает наш звукорежиссер Евгений Копей. На календаре сегодня у нас понедельник, 18 мая. День, когда кофе еще не успел договориться с организмом, а рабочие чаты уже проснулись раньше всех. Но у звезд на этот счет есть свои планы. Давайте посмотрим, кому сегодня лучше не спорить с судьбой, а кому хотя бы не отвечать резко до обеда.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Овны. День сегодня пойдет быстрее, чем ожидалось, особенно если с утра кто-то внезапно скажет «нужно срочно». Но в этом есть и свой плюс. Сегодня вы удивительно легко решаете то, что обычно вас раздражает. Тельцы – хороший день для бытовых побед. Найти потерянную вещь, договориться с упрямым человеком или, наконец-то, разобраться с документами. Это все сегодня реально. И даже без тяжелых вздохов. Близнецы. Понедельник может подкинуть вам странный разговор, но именно в нем окажется полезная идея. Так что не отключайтесь мысленно, даже если собеседник начал издалека и про погоду. Раки. Сегодня полезно чуть снизить внутренний контроль. Не все требует мгновенной реакции. Иногда лучший ответ – это спокойно налить чай и подумать через 10 минут. Львы. Отличный день для личной инициативы. Если давно хотели что-то предложить, написать или начать – момент удачный. Главное не превращать обычное сообщение в речь на вручении Оскара. Девы. Сегодня вы особенно будете внимательны к деталям, и это спасет от маленькой ошибки, которая могла бы испортить настроение. Правда, окружающие могут слегка утомиться от вашего «я же говорил». Весы. День про баланс, но не философский, а бытовой. Между работой и отдыхом, между надо и хватит. И да, иногда заказать готовый ужин – это тоже забота о себе. Скорпионы. Энергии много, но важно не расплескать ее на 5 дел сразу. Сегодня выигрывает не самый быстрый, а тот, кто хотя бы помнит, зачем вообще открыл ноутбук. Козероги. Хороший день для денег, практичных решений. Не обязательно глобальных, иногда финансовая мудрость начинается с фразы «пожалуй, это я пока покупать не буду». Водолеи. День может принести необычную идею, спонтанное желание что-то изменить. Не пугайтесь. Иногда новая глава начинается с перестановки мебели или другой заставки на телефоне. Рыбы. Вам сегодня стоит меньше сомневаться в себе. Люди вокруг могут быть громкими, уверенными, очень убедительными, но все это еще не значит, что они правы. Вот такой получается этот понедельник. Немножечко у нас хаотичный, местами смешной, но вполне, скажу вам, пригодный для жизни. Пусть этот день пройдет без лишней суеты, с хорошими новостями и хотя бы одной приятной неожиданностью. Это «Радио Мелодия». Слушаем настроение.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мира

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Продолжается час пик в латвийской столице. Можно было бы сказать, что утренний заезд сам в разгаре. И если по части плотности трафика на дорогах, то много пробок и горячих мест. А вот по части погоды этого не скажешь. Более того, день сегодня довольно прохладный, около 12 градусов в данный момент. Однако самое главное для водителей начнется после обеда. Латвию, в частности Ригу, накроет зона осадков. После двух дня и до позднего вечера ожидается дождь, а временами ливень с грозой. При этом пик непогоды, по прогнозу, как раз приходится на вечерний пик трафика. Как будет на самом деле, мы, конечно, увидим, но предупредить обязаны. И в это время на дороге лучше не выезжать. К текущей дорожной ситуации. За минувшие полчаса пробки еще подросли с 6 до 7 баллов. Число заторов приблизилось к 50. Самые существенные затруднения видны на Карля Ульманягатвы в направлении центра. Здесь пробочка от спицы примерно на 25 минут. И по более 35-40 минут можно оставить на участке Лелрбе-Скаунцема, а также на въезде в город со стороны Баусского шоссе А7. Однако после того, как на трудовые места проедут 9-часовые, в городе станет полегче, и к 10 часам ждем уже 4 балла. Пока же оставайтесь внимательными, никуда не торопитесь. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасного движения. В завершение выпуска полезная инфу от Александра Рязанова.
2: Всем доброе утро. Подъем на Заметанский мост со стороны улицы Чака. Там в левом ряду ведутся дорожные работы. Он перекрыт для движения. Приходится объезжать по правой полосе автобусной. Поэтому будьте внимательны, когда перестраиваетесь. Обращайте внимание и смотрите по зеркалам. Всем удачи и хорошего начала трудовой недели.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
3: Чешир. Чеширский сыр, или просто чешир, считается самым древним английским сыром. Упоминание о нем можно найти еще в книге «Судного дня короля Вильгельма Завоевателя», написанной в начале второго тысячелетия. Особую же популярность он приобрел на рубеже 18 и 19 веков. Тогда по продажам в Англии он занимал примерно то же место, что и пармезан в Италии. Чеширский сыр делается из молока скота, который пасется на соленых болотистых почвах. Именно высокое содержание соли замедляет процесс его вызревания и придает ему рыхлую структуру. Считается, что с возрастом его вкус становится ярче. В зависимости от длительности созревания он может быть как насыщенным свежим, так и суховатым, но неизменно соленым, пикантным, с легкими фруктовыми нотками. Также его могут зажарить на гриле или запечь. Этот сыр хорошо плавится. Кроме того, нередко чешир добавляют в супы и салаты и подают с бокалом английского эля.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио «Мелодия».

0: Над Янтарным берегом 9 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Карьерный выбор латвийской молодежи все больше не совпадает с потребностями развития национальной экономики, свидетельствуют результаты опроса латвийского образовательного акселератора. Примерно пятая часть опрошенных выразила желание работать в креативных индустриях, включая искусство, дизайн и музыку, хотя вклад этих отраслей в ВВП Латвии составляет лишь несколько процентов. В свою очередь, сферу спорта в качестве будущей карьеры выбирают 14% молодых людей, несмотря на ее ограниченный потенциал в национальной экономике Латвии. По сравнению с предыдущим годом снизился интерес молодежи к предпринимательству, финансам, экономике, а также к информационным и коммуникационным технологиям, в которых прогнозируется рост спроса на рабочую силу. Опрос показал, что по-прежнему недооцениваются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, деревообрабатывающая промышленность, лесное хозяйство и энергетика, несмотря на их роль в экономике и экспорте. Латвийский образовательный акселератор является частью инициативы Всемирного экономического форума, призванной содействовать долгосрочным изменениям в сфере образования. В воскресенье 17 мая десятки тысяч любителей бега вышли на улицы столицы, чтобы соревноваться на различных дистанциях Рижского марафона Риме. Анна Ключкина и Криста Берзинш показали лучшие результаты среди латвийских бегунов, завоевав титулы чемпионов Латвии на марафонской дистанции. В элитной группе победителем марафона стал кениец Келвин Киптум, пробежавший дистанцию за 2 часа 8 минут 58 секунд. Берзинш финишировал через 2 часа 23 минуты 50 секунд и занял в общем зачете 9 место. Он стал чемпионом Латвии в 6-й раз. В женском зачете самой быстрой на марафонской дистанции стала эфиопская бегунья Аянту Кумала, пробежавшая ее за 2 часа 26 минут и 40 секунд. Ключника, которая финишировала через 2 часа 53 минуты 40 секунд, в общем зачете заняла 8-е место. Рижский марафон проходил в 36-й раз. На участие в различных дистанциях в этом году зарегистрировалось рекордное число бегунов. 46 313 человек из 116 стран, сообщили организаторы марафона. В прошлом году на марафон зарегистрировались 40 122 бегуна. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброе утро, дорогие друзья, вы слушаете «Радио Мелодия». В студии появляется Олег Пека, мне помогает звукорежиссер Евгений Копейн. И сегодня у нас 18 мая, давайте узнаем, что произошло в мире в этот день. Тут вам и отпечатки ног, императоры, 102-летняя студентка с дипломом. В общем, будет интересно.
0: Утро на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
1: 1804. Наполеон Бонапарт провозглашен императором Франции. Человек, который прошел путь от корсиканского юноши из небогатой семьи до властителя половины Европы. Причем сделал это за 15 лет. По меркам карьерного роста что-то невероятное даже по сегодняшним стандартам. 1830 год. В США начато промышленное производство газонокосилок. Изобретение, которое избавило садовников от коз и овец. Да-да, газоны до этого нередко стригли именно овцами. И подарила пригородной Америке ее фирменный звук субботнего утра. Газонокосилка как символ мирной жизни. 1888 и снова Америка. Эмиль Берлинер впервые публично демонстрирует граммофонную пластинку. Не цилиндр Эдисона, а именно плоский диск. Тот формат, который переживет восковые валики, 8 дорожек, кассеты и даже компакт-диски. Виниловые пластинки продаются до сих пор. Берлинер придумал что-то очень правильное по форме. Круглое, простое и бесконечное. 1927. Голливуд. Актриса Норма Толмадж, звезда немого кино, и, кстати, одна из самых известных звезд своего времени, случайно наступает в незастывший цемент у входа в кинотеатр. Grauman's Chinese Theater. Случайность оборачивается традицией. Владелец кинотеатра Сид Grauman понимает, что это прекрасная идея. С тех пор там оставляют отпечатки рук и ног все, кто чего-то достиг в Голливуде. Мерлин Монро, Одри Хепберн, Чарли Чаплин. 1997. Ирландия. Бриджет Дирен получает университетский диплом с отличием. Ей 102 года. Это мировой рекорд. Она начинала учиться в университете, когда большинство людей уже давно на пенсии, и закончила лучше многих 20-летних. Но теперь к именинникам. 1048 год. По некоторым данным, в этот день родился Омар Хайям. Поэт, математик, астроном, философ, человек, который реформировал персидский календарь, решал кубические уравнения, а между делом писал рубаи о вине, любви и бессмысленности суеты. И вот эти четверостишки переводили на все языки мира. 1525 родился фламандский живописец, совершенно гениальный, Питер Брейгель-старший. Рисовал крестьян, зиму, игры детей, вавилонские башни, конец света и все с одинаковым вниманием к деталям. 1897 родился Фрэнк Капра, итало-американский режиссер, получивший 3 «Оскара», автор фильма «Это прекрасная жизнь», который показывают на каждое Рождество в Америке. 1957 родился Микаэль Крету, музыкант, основавший проект «Энигма». Те самые григорианские хоралы, смешанные с электронным битом, которые звучали в начале 90-х из каждого второго окна. Ему сегодня 69. И 1962 родилась Сандра Лауэр, известная просто как Сандра. Немецкая поп-певица, голос 80-х, «In the Heat of the Night», «Мария Магдалена». И, кстати, жена Микаэля Крету, правда, сейчас уже бывшая. Так что у них один день рождения на двоих. Вот такой сегодня день, 18 мая. Пусть и для вас он будет очень удачным.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем нашу информационно-развлекательную программу. С вами Олег Пека. И знаете, вот есть люди, которые делают ремонт на кухне, а потом полгода показывают фотографии. А есть люди, которые решают благоустроить целый город и называют это самой главной жемчужиной. Американский лидер Дональд Трамп, как вы уже поняли, относится ко второй категории.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Трамп объявил о масштабных планах превратить заброшенный пустырь у реки Потомак в национальный сад американских героев. С коллекцией статуй, элегантным ландшафтным дизайном и вообще обещанием, что жители всего мира будут приезжать туда вдохновляться. О том, кого именно собираются увековечить и почему это лично трамповский проект, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
2: Американский лидер Дональд Трамп решил похвастаться масштабными планами по благоустройству столицы США. Он заявил, что на месте заброшенного пустыря появится национальный сад американских героев, который станет главной жемчужиной Вашингтона. Об этом он написал в соцсети Truth Social. «Жители Америки и всего мира будут приходить сюда, чтобы учиться и вдохновляться великими», — говорится в публикации. Политик подчеркнул, что после его вмешательства парк обретет элегантный ландшафтный дизайн и станет одним из самых красивых общественных мест на планете. Трамп не скрывает, что это лично его очередной грандиозный проект. В новом саду разместится самая красивая коллекция статуй, посвященных выдающимся американцам. Как сообщил президент, там будут увековечены отцы-основатели, военачальники, религиозные деятели и борцы за гражданские права. Кроме того, на пьедесталах можно будет увидеть спортсменов, художников и артистов.
1: Может быть, идея сама-то по себе и неплохая. Пустырь у реки заасфальтировать, посадить деревья, поставить памятники. В любом городе мира это называется, банально, благоустройством. Но когда это делает Дональд Трамп, это автоматически становится самым красивым общественным местом на планете. Потому что скромность – это не про этот проект. Во всяком случае, нравится мне в этой новости и то, что в саду будут не только отцы-основатели и военачальники, но также спортсмены, художники, артисты. То есть можно будет погулять, посмотреть на памятник баскетболисту, через дорогу на гитариста. Все это прекрасно, потому что герои бывают разными. Иногда тот, кто спел хорошую песню, вдохновляет не меньше, чем тот, кто выиграл войну. Неясно одно, когда же планируется закончить это широкомасштабное строительство? И будет ли там скамеечка с видом на реку, где можно будет посидеть и подумать, а может, я тоже великий? Хотя бы в собственных глазах. Оставайтесь с нами на Радио Мелодия. Музыка для тех, кто знает, что настоящий сад начинается с хорошей мелодии.
0: Утро на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Спонсор часа – моторные масла «Гудьер». Адаптация к любой ситуации. Во всех магазинах Латвии. Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15. градусов.
0: В каждое буднее утро мы знаем, мир не стоит на месте. Поэтому мы готовы подарить вам не только самые свежие и интересные новости, но и актуальные разговоры, а также музыку мирового класса. И все это в балансе. Утро на радио «Мелодия». Ведущие Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete LV.
2: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на «Шот Аверсан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки-провизор «Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biezpienas ieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
0: Утро на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
6: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. Иногда нам кажется, что дожить до 80 – это уже подвиг. А вот дожить до 100 лет – это почти фантастика. Но вот сегодня я расскажу вам историю, после которой все наши жалобы на возраст покажутся просто смешными. Представьте, три родные сестры из Бразилии. Одной 108 лет, другой 104 года, третьей 103. В сумме им 316 лет. Они не просто живут, они установили мировой рекорд, как старейшее ныне существующее трио родных сестер. Работали, растили детей, учились, а теперь по-настоящему неразлучны. О том, кто такая Ленита, чем занималась Зуриада и почему Зулина – герой в глазах всех матерей, расскажет Виталий Дубский.
0: Утро на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
7: Три женщины из Бразилии установили мировой рекорд как старейшее ныне существующее трио родных сестер. Об этом сообщает издание «Need to Know» со ссылкой на исследовательскую организацию «Longevity Quest». Суммарный возраст сестер Лениты, Зораиды и Зулины де Деус Нунис составляет 316 лет. Самой старшей из них – 108 лет, средней – 104, младшей – 103 года. Сестры родились в штате Сержипе на северо-востоке Бразилии в семье, где было 8 детей. Ленита, родившаяся в июне 1917 года, в молодости управляла семейным домом, а в 1953 году переехала в Рио-де-Жанейро и работала на национальном телеканале. Зораида родилась в ноябре 1921 года, стала учительницей начальных классов, а затем окончила престижную школу медсестер. Зулина родилась в марте 1923 года, является мастерицей вышивки и смогла оплатить учебу всем своим шестерым детям.
6: Вот сижу и пересчитываю все эти цифры. 1917, 21, 23. Может быть, их секрет долголетия в бразильском солнце, может быть, в генетике. Но мне почему-то кажется, что еще и в том, что они всегда были друг у друга. Три сестры. Три века на троих. Так что давайте вспоминать эту новость как момент какого-то вдохновения и думать, если у них все получилось, может быть, и у нас тоже есть шанс. Оставайтесь на радио «Мелодия». Музыка для тех, кто верит, что долгая жизнь – это когда есть кого обнять.
0: Утро на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: «Утро» на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем еще раз доброе утро. Вы слушаете «Радио Мелодия». С вами Олег Пека. Ну и в завершении вот утренней части нашего общения поговорим о кино. Точнее, о деньгах в кино, что в Голливуде, в общем-то, одно и то же.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: На этой неделе американский прокат преподнес сюрприз, хотя, если честно, удивляться тут особенно нечему. Просто приятно наблюдать, как фильм, который уже успели немного сместить с первой позиции, вдруг тихонечко возвращается и напоминает о себе. «Майкл», байопик о Майкле Джексоне, снова на первом месте. Четвертые выходные в прокате, 26 миллионов долларов за уикенд, это больше, чем у некоторых более свежих релизов, и суммарно в Северной Америке фильм собрал 283 миллиона. Вам уже интересно, сколько этот фильм собрал по всему миру? Не упадите со стула, почти 704 миллиона. Знаете, это уже рекорд среди музыкальных байопиков в американском прокате. «Богемская рапсодия» про Куин, которую считали все эталоном жанра, даже осталась позади. Что же это значит? Скорее всего, что люди идут на Майкла по второму разу. Или приводят тех, кто еще этот фильм не видел. Редкое качество в эпоху, когда большинство блокбастеров выгорает уже за первые выходные. Параллельно в прокате продолжает жить «Дьявол носит Прада 2», это сиквел, которого особенно никто не ждал, но взял и собрал 500 миллионов в мировом прокате. Голливуд сделал, в общем, кассу. Из новинок недели выделяется «Horror Obsession» – «Одержимость». Снятый дебютантом, бывшим YouTube-автором за 14 миллионов. И, знаете, вот на премьере собрал сразу 16. Критики в восторге, зрители тоже. Там высокие очень рейтинги с обеих сторон, и критиков, и зрителей. И это уже тенденция. Маленькие умные хорроры и триллеры раз за разом обыгрывают громкие студийные проекты с большими бюджетами. Аудитория явно голосует за оригинальность. Для контраста, в «Серой зоне» с Джейком Джилленхолом, Генри Кевиллом и режиссером Гаем Ричи. В общем, здесь и звездный состав, и солидный бюджет, и узнаваемый стиль. Но, тем не менее, 9 место и 3 миллиона. Пресса холодна, зрители равнодушны. И отдельно, конечно, история про Билли Айлиш. Концертный фильм про ее турне вышел в кинотеатрах, получил хорошие рецензии, но, правда, упал на 88% на второй уикенд. 900 тысяч долларов. При бюджете в 20 миллионов. Знаете, концертное кино – жанр коварный. Либо публика идет в первый день, либо не идет вообще. Тем не менее, общая картина американского проката сейчас оптимистичная. Сборы на 16% выше, чем год назад. Индустрия отходит от этого постковидного оцепенения. Впереди лето, «Звездные войны», большие премьеры. Но я думаю, что главный урок этой недели, конечно же, преподал Майкл. 4 недели вернул первое место, 700 миллионов по всему миру. Вот некоторые звезды действительно не гаснут, даже когда их давно нет. Встретимся мы с вами уже после 16 часов. Буду встречать вас с работы. В студии все 3 часа для вас работал Олег Пека.
0: «Утро» на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Завершился час пик в латвийской столице. После 7 баллов на максимуме перед 9 часами к этой минуте на монитор вернулась четверка. Количество затора сократилось более чем вдвое. С 48 до 21. При этом серьезных затруднений на 20 минут и более в городе практически не осталось. Хотя еще придется прилично задержаться в сторону центра на Карле Уманегатве и на участке Лелербас-Калдзема перед улицей Мелнсила. Глядя на вполне благоприятную погоду, трудно представить, что после обеда водители сегодня ожидают дождь, а возможно даже сильный, с грозой. По прогнозу, он придется в аккуратный вечерний час пик. Пока же ничто, как говорится, не предвещает, и мы переходим к сводке госполиции за выходные. Итак, в уикенд с пятницы по воскресенье в латвийской столице зарегистрировано 209 ДТП, в том числе 109 в пятницу. Пострадали 28 человек, в том числе 6 пешеходов, 5 велосипедистов и 1 самокатчик. Патрульные составили на водителей 111 протоколов и задержали 8 за рулем в нетрезвом состоянии. Только один находился в легкой степени, он отделался административным наказанием. На 7 завели уголовные дела. 2 из них предстоит выплатить компенсационную стоимость автомобиля. У 5 машины и вовсе конфискованы в пользу государства. Делаем выводы и продолжаем движение только вперед. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. В завершении выпуска полезная информация от водителя грузовика Евгения.
2: Доброе утро. В понедельник, 9:36, улица Чака. Между Гертрудас и Стабу в сторону Урсемса работает автовышка на рабочей полосе. Объезд по автобусной. Будьте внимательны.
0: Реклама на радио «Мелодия».
3: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
4: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
3: Ух ты! Безумно выгодно.
5: «Филман» уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок – солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику «Филман». Очки «Филман».
6: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
7: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
8: Мюнхен. Самый дорогой город Германии. Мегаполис с самым пунктуальным в мире общественным транспортом и самой смелой налоговой инспекцией, которая в свое время стребовала декларацию даже с рейхсканцлера. А еще здесь базируется один из самых титулованных в мире футбольных клубов. Тут теплый климат и много солнца, а жители приветливы и расслаблены. Отчего столицу Баварии Мюнхен часто называют самым северным городом Италии. Местные жители и так уже знают, а британский журнал Monocle в 2018 году подтвердил их ощущение жизни и избрал Мюнхен городом с самыми комфортными условиями жизни во всем мире. Большое количество зелени, укромные пивные сады, чистое метро и близость к Альпам. Такая приятная смесь способствует умиротворению и ощущению счастья. Первое, что бросается в глаза в Мюнхене, это то, насколько этот город заточен под велосипедистов. Здесь кругом велодорожки, светофоры для велосипедистов и велопарки. Такая развитая инфраструктура для двухколесных, плюс свежий альпийский воздух, естественно, способствует тому, что люди здесь гораздо меньше болеют, чем в иных мегаполисах мира. Впрочем, для велосипедистов здесь действуют и строгие правила. Например, чтобы водить велосипед, тоже нужно получать права. За проезд на красный – штраф. За езду в нетрезвом виде – тоже. Да-да, на велосипеде. Зато передвигаться на двухколесном транспорте здесь легко, приятно и безопасно. Причем делают это горожане не только в теплое время года, но и зимой. Стоит отметить, что спорт – неотъемлемая часть жизни мюнхенцев. Кроме велосипедов, горожане активно бегают, ходят в походы и катаются на лыжах в окрестностях среди прекрасных пейзажей. Отдыху и расслаблению способствует и работа. В местных офисах пятница, как правило, короткий рабочий день. Если сотрудник отработал норму часов за неделю, то в пятницу он может уходить, начиная с полудня. Таким образом, на неделе себе можно устраивать по 3 выходных дня. А отпуск здесь длится 30 рабочих дней, то есть фактически 1,5 месяца. Ничего удивительного, что жители Мюнхена – одни из самых спокойных и дружелюбных во всей Германии. Даже незнакомые люди могут внезапно поздороваться или вставить пару реплик в случайно услышанный разговор, и никто не раздражается. Наоборот, все охотно общаются, улыбаются и радуются жизни. Вообще, баварцы очень любят соблюдать традиции. Здесь все делают по правилам. А жизнь даже в таком большом городе, как Мюнхен, идет тихо и размеренно. Хотя веселиться и уходить в отрыв местные тоже умеют. Взять хотя бы традиционный Октоберфест или февральский костюмированный парад «Фашен», когда все центральные улицы города заполняются людьми, разодетыми, как на Хэллоуин. Альпийские пейзажи, чистый воздух и питьевая вода из-под крана, а также удачное расположение в центре Европы и спокойные, живущие по правилам люди делают Мюнхен одним из самых приятных мегаполисов Европы. Здесь технологичность органично сочетается с зелеными зонами. И именно так, наверное, выглядит настоящий город будущего.
0: Мегаполисы мира. На радио.

0: Над янтарным берегом 10 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В субботу, 16 мая, президент Латвии Эдгар Ринкевич номинировал на должность премьер-министра депутата Сейма от объединенного списка Андриса Кулбергса. Теперь кандидату предстоит сформировать правительство, которое должно быть утверждено Сеймом. Накануне президент проводил интенсивные переговоры со всеми парламентскими фракциями. По итогам двухдневного марафона переговоров Эдгар Ринкевич заявил, что есть возможность создать дееспособное правительство еще до парламентских выборов во время работы 14-го. Сейма. «Это будет нелегкий путь», — признал Ринкевич. Выбор в пользу кандидата от объединенного списка президент объяснил тем, что представитель оппозиционной силы может придать динамике работе правительства. Ринкевич отметил, что ждет прогресса с формированием правительства от Андриса Кулбергса к 25 мая. К этой дате у потенциального премьера должна быть ясность с конкретными очертаниями коалиции, распределением сфер ответственности между партиями и проектом правительственной декларации. По данным агентства Лета, на прошедшей рабочей неделе в Риге были самые высокие цены на топливо среди столиц стран Балтии. Так, в пятницу 15 мая на автозаправочных станциях Circle K цена за литр бензина 95-й марки в Риге составила 1 евро 86 центов, в Таллине 1,83, в Вильнюсе 1,79. Цена литра дизельного топлива в Риге составила 1 евро 91 цент, в Вильнюсе 1,90, в Таллине 1,83. Сборная Латвии во втором матче чемпионата мира по хоккею в Цюрихе со счетом 2-0 победила сборную Германии, прямого конкурента за попадание в плей-офф. В первом тайме точным броском Мартинш Зеркалнс открыл счет в матче. Во втором игровом отрезке латвийской сборной удалось удвоить свое преимущество благодаря голу Рудольфа Балцерса, который реализовал численное большинство. Для латвийского нападающего этот гол стал третьим на турнире. Латвия одержала первую победу на чемпионате и существенно повысила свои шансы на четвертьфинал. Напомним, что хоккеисты сборной Латвии в субботу, 16 мая, проиграли Швейцарии со счетом 2-4. Следующий матч латвийская команда проведет во вторник, 19 мая, против сборной Австрии. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Парки мира» на радио «Мелодия». Парк Франциско Альварадо. В центре костариканского города Заркеро находится необычный фигурный парк Франциско Альварадо. Это произведение ландшафтного дизайна можно смело назвать шедевром искусства. Ведь представляет собой парк невероятно красивые лабиринты из живых растений, перемежающиеся каменными скульптурами, покрытыми мхом. Причем мох этот выращивают на камнях специально, чтобы создать впечатление живых скульптур. Оригинальный парк, названный в честь известного писателя Франциско Альварадо, был создан около 50 лет назад. Тогда у входа в храм святого Рафаэля было решено создать галерею живых арок, но на этом ландшафтные преобразования не закончились. С каждым годом парк пополнялся новыми растениями и скульптурами, и сегодня на его территории живет порядка 130 различных видов растений, в том числе сосны и кипарисы, из которых сформировано большинство парковых скульптур. Удивительно, но факт. На протяжении многих лет за садом ухаживает всего один человек – садовник Евангелисто Бланко Бренес. На одну только фигуру слона в натуральную величину садовник потратил 6 лет. Зато теперь эта фигура – его главная гордость.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
4: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты «ХБФЛВ» и «Билишу Сервис».

0: над Янтарным берегом. 11 часов утра. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В воскресенье около 6 часов утра возможная угроза воздушному пространству Латвии была объявлена в 5 краях. Сначала в Красловском, Лудзинском и Розыкненском краях, а позже также в Волохнинском и Балтском краях, сообщили в Национальных вооруженных силах. После 7 часов утра НВС сообщили, что возможная угроза латвийскому воздушному пространству в Красловском, Лудзинском и Розыкненском краях завершена. Около 8 часов утра угроза также была снята в Волохнинском и Балтском краях. Национальные вооруженные силы подтвердили, что один беспилотный летательный аппарат вошел в воздушное пространство Латвии и позже покинул его. Были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения, заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес, отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. В частности, многие выпускники оказываются не в состоянии сдать базовые физические нормативы. Это закрывает им путь в армию, полицию и другие сферы, где критически важна хорошая форма. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апинис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. «Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее», – резюмировал Апинис. В ночь с 16 на 17 мая в Вене прошел финал конкурса Евровидения. В этом году главный приз «Хрустальный микрофон» уезжает в Болгарию. Музыкальный коллектив из Болгарии получил наивысшие оценки как от национальных жюри, так и от зрителей. Финляндия, которой букмекеры пророчили победу, в итоге заняла лишь 6-е место. Напомним, что в этом году Латвия во втором полуфинале Евровидения заняла 13-е место и в финал не попала. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».
1: Бег трусцой – это не только бесплатный и доступный вид спорта, но и отличный способ повидать мир. Так решил однажды британец Роберт Гарсайт и отправился бегом вокруг земного шара. Забег продолжительностью почти в 5 лет начался в 97 году в Нью-Дели. За это время последователь Фореста Гампа сносил 50 пар кроссовок, зато побывал в 29 странах на 6 континентах. Движение бегущего человека, как окрестила Роберта пресса, отслеживал карманный компьютер. С его же помощью Гарсайт передавал данные о своем самочувствии и записывал мысли, которые возникали в пути. Остроты ощущениям придавали и различные неприятности, коих за бегущую пятилетку набралось немало. В России Гарсайт угодил в перестрелку, в Китае ненадолго попал в тюрьму. В Латинской Америке узнал, какими свирепыми могут быть местные вооруженные хулиганы. И это не считая болезней, которые, конечно, тоже с ним приключались. Впрочем, было и кое-что хорошее. В Венесуэле англичанин познакомился с очаровательной местной жительницей, которая позже стала его женой. Кроме того, он сумел собрать по пути более 120 тысяч фунтов в виде помощи и пожертвований. Успешное путешествие бегом вокруг света – отличный повод дополнить книгу рекордов Гиннесса. Чтобы его достижение не пропало даром, всю дорогу Гарсайт собирал все чеки за свои покупки и оплату услуг. В итоге, к концу путешествия, у него набралось почти 15 килограммов бумажных документов. И после 5 лет забега сотрудникам книги Гиннесса потребовалось еще 5 лет, чтобы подтвердить их все. Но в 2007 году рекорд Гарсайда все же был принят. После своего невероятного путешествия бегущий человек Роберт Гарсайт остепенился, женился на прекрасной венесуэлке и счастливо живет в родной Великобритании. А судя по тому, что больше он никуда не собирается, он действительно успел как следует посмотреть весь мир. Хоть и на бегу.
0: Нескучное путешествие на радио «Мелодия».

0: во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов.
1: Реклама на радио «Мелодия».
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur viens Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Предложение в аптеках Апотека в мае. Лечебный лак для ногтей Онитек 80 мг на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество циклопироксум. В хороших руках Апотека. Рекламодатель Ливорна Фармасия. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала представляют. Японские барабанщики «Тайко Драмерс» – группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля – живая легенда Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20 часов в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
5: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное, помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
1: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes Bilešu servisa tīklā.

0: над янтарным берегом. Полдень. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Чем более широкая коалиция сформирует правительство, которому предстоит работать до выборов, тем лучше, заявил выдвинутый на пост премьера представитель объединенного списка Андрис Кулбергс. Он считает, что договориться о работе в правительстве могут 5 политических сил, все фракции Сейма, за исключением фракции партии «Латвия на первом месте». Отложим в сторону идеологические и спорные вопросы. Их будем решать в Сейме следующего созыва. А сейчас договоримся о нескольких первоочередных делах, которые нужно выполнить до выборов, сказал Кулбергс. Он также пообещал от своего имени и от имени объединенного списка отложить в сторону все прежние политические обиды между партиями, чтобы сконцентрироваться на работе. Кулбергс также пообещал лично взять на себя ответственность за вопросы, связанные с проектом Rail Baltica и авиакомпанией Air Baltic. По его мнению, обязанности Министерства сообщения необходимо пересмотреть в целом, так как в этой сфере много проблемных вопросов, и их трудно решить одному министерству. Вместо этого, например, можно назначить министра по особым поручениям, который работал бы только со сферой Rail Baltica. В воскресенье 17 мая десятки тысяч любителей бега вышли на улицы столицы, чтобы соревноваться на различных дистанциях Рижского марафона Риме. Анна Ключкина и Криста Берзинш показали лучшие результаты среди латвийских бегунов, завоевав титулы чемпионов Латвии на марафонской дистанции. В элитной группе победителем марафона стал кениец Келвин Киптум, пробежавший дистанцию за 2 часа 8 минут 58 секунд. Берзинш финишировал через 2 часа 23 минуты 50 секунд и занял в общем зачете 9 место. Он стал чемпионом Латвии в 6-й раз. В женском зачете самой быстрой на марафонской дистанции стала эфиопская бегунья Аянту Кумала, пробежавшая ее за 2 часа 26 минут и 40 секунд. Ключника, которая финишировала через 2 часа 53 минуты 40 секунд, в общем зачете заняла 8-е место. Рижский марафон проходил в 36-й раз. На участие в различных дистанциях в этом году зарегистрировалось рекордное число бегунов. 46 313 человек из 116 стран, сообщили организаторы марафона. В прошлом году на марафон зарегистрировались 40 122 бегуна. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Чайковский. «Танец маленьких лебедей». Бессмертный балет «Лебединое озеро» Петр Ильич Чайковский написал больше 130 лет назад. Однако он до сих пор пользуется огромной популярностью не только у настоящих ценителей искусства, но даже у тех, кто не любит балет. Одно из этих произведений с первых же нот узнает любой житель Земли от мала до велика. Это, конечно, легендарный танец маленьких лебедей. На этот номер существует огромное количество пародий, а его мелодия бесконечно много используется в фильмах и рекламе. Чайковский. «Танец маленьких лебедей».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15. 15 градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Выгодные предложения с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
5: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
6: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.

0: над янтарным берегом. Час дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Предварительные данные, опубликованные Центральным статистическим бюро, показывают, что за первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 2757 новорожденных, что суммарно на одного младенца больше, чем за аналогичный период 2025 года. В марте в Латвии зарегистрировано 996 новорожденных, и уже пятый месяц подряд рождаемость в Латвии не превышает 1000 новорожденных. За первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 7302 смерти, что на 426 больше, чем в первые три месяца 2025-го. Таким образом, в этом году количество смертей, зарегистрированных в первом квартале, превысило число новорожденных на 4545. В прошлом году за первые три месяца количество смертей превысило число рождений на 4120. На 1 апреля этого года население Латвии составляло почти 1 миллион 816 тысяч человек. Для сравнения, на начало апреля 2021 года в Латвии официально проживал 1 миллион 888 тысяч человек, а в апреле 2016 года 1 миллион 964 тысячи человек. Таким образом, за последние 5 лет население страны сократилось на 72 тысячи, а за последние 10 лет на 148 тысяч человек. Карьерный выбор латвийской молодежи все больше не совпадает с потребностями развития национальной экономики, свидетельствуют результаты опроса латвийского образовательного акселератора. Примерно пятая часть опрошенных выразила желание работать в креативных индустриях, включая искусство, дизайн и музыку, хотя вклад этих отраслей в ВВП Латвии составляет лишь несколько процентов. В свою очередь, сферу спорта в качестве будущей карьеры выбирают 14% молодых людей, несмотря на ее ограниченный потенциал в национальной экономике Латвии. По сравнению с предыдущим годом снизился интерес молодежи к предпринимательству, финансам, экономике, а также к информационным и коммуникационным технологиям, в которых прогнозируется рост спроса на рабочую силу. Опрос показал, что по-прежнему недооцениваются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, деревообрабатывающая промышленность, лесное хозяйство и энергетика, несмотря на их роль в экономике и экспорте. Латвийский образовательный акселератор является частью инициативы Всемирного экономического форума, призванной содействовать долгосрочным изменениям в сфере образования. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия». Чешир.
1: Чеширский сыр, или просто чешир, считается самым древним английским сыром. Упоминание о нем можно найти еще в книге «Судного дня короля Вильгельма Завоевателя», написанной в начале второго тысячелетия. Особую же популярность он приобрел на рубеже 18 и 19 веков. Тогда по продажам в Англии он занимал примерно то же место, что и пармезан в Италии. Чеширский сыр делается из молока скота, который пасется на соленых болотистых почвах. Именно высокое содержание соли замедляет процесс его вызревания и придает ему рыхлую структуру. Считается, что с возрастом его вкус становится ярче. В зависимости от длительности созревания он может быть как насыщенным свежим, так и суховатым, но неизменно соленым, пикантным, с легкими фруктовыми нотками. Также его могут зажарить на гриле или запечь. Этот сыр хорошо плавится. Кроме того, нередко чешир добавляют в супы и салаты и подают с бокалом английского эля.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15. градусов.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās

Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвциемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv

С первых аккордов мелодия «Dream a little dream of me» обволакивает, будто плед с запахом ванили из старых пластинок. Песня, в которой не ночь, а нежность, не сон, а обещание. Родилась она еще в 1931 году в эру свинга и радиоприемников с тканевыми решетками. Музыку сочинил Фабиан Андре, а слова написал Гас Кан, один из самых успешных поэтов Тин Пен Элли.

Согласно воспоминаниям авторов, музыка была придумана буквально во время 10-минутного перерыва на концерте в Мичигане. И уже в тот же год эту песню записал Оркей Банди и его оркестр. А затем начался долгий путь мелодии через десятки голосов и десятилетий. Но все-таки самой известной стала версия 1968 года.

Солистка группы The Mamas and the Papas Мишель Филлипс была знакома с Фабианом Андре с детства. А в 1968-м она узнала о его смерти и, будучи шокированной услышанным, предложила группе исполнить одну из его композиций. Выбор пал на «Dream a Little Dream of Me», которую исполнила Касс Эллиот. Касс Эллиот поет не просто мягко. Она поет с интонацией человека, которому снится кто-то дорогой. Ее вокал будто взгляд через приоткрытое окно ночью, когда город уже спит. Песня вошла в историю. В США умеренный успех, но в Европе она возглавила чарты. Во Франции, Германии и Нидерландах ее знали наизусть. И именно с этой версии песня стала классикой, которая звучит, как если бы она всегда была с нами.

Каждый оставил что-то свое. Шепот, улыбку, паузу. Песня оказалась пластичной, как сама тема сна. У каждого она своя. Сегодня песня звучит и в рекламе, и в кино, и в наушниках перед сном. Потому что «Dream a little dream of me» — это не только музыка. Это разрешение помечтать о чем-то хорошем, даже если все вокруг уже выключено.

0: над Янтарным берегом 2 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Следующему правительству необходимо обеспечить ясную политику экономического развития, заявил гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он отметил, что ушедшее правительство можно охарактеризовать как правительство правильных лозунгов, за которыми не следовало реальных дел. Как подчеркнул Горкшс, на словах речь шла о сокращении госрасходов, уменьшении бюрократии, экономическом прорыве в приоритетных областях, тогда как в реальности в госбюджете на ближайшие годы образовалось отрицательное фискальное пространство, сокращение бюрократии превратилось в бюрократический процесс, а госдолг стремительно вырос. Горкшс заявил, что предприниматели ожидают действий, способствующих инвестициям, экспорту и долгосрочному экономическому росту. Во вторник, 19 мая, на пляже Луцевского залива состоится организованное муниципальной полицией Риги мероприятие по открытию купального сезона. Во время мероприятия, которое начнется в 11 часов, представители полиции проинформируют об актуальных вопросах предстоящего сезона, ознакомят с техническим обеспечением, оборудованием и инвентарем для спасения на воде, а также проведут показательные спасательные работы. По данным индекса международной поддержки свободы СМИ, составленным исследовательской группой Университета Восточной Англии и Лондонским университетом Сент-Джордж, страны Балтии входят в число лидеров по этому показателю. В исследовании страны оцениваются по степени их активности и продвижении свободы прессы за пределами собственных границ, через дипломатические и финансовые инструменты, а также меры в сфере безопасности журналистов. Литва заняла в рейтинге первое место, Эстония – четвертое. А Латвия – 9-е место среди 30 стран, наиболее активно поддерживающих международную свободу СМИ. Как отметили авторы исследования, Литва возглавила индекс благодаря своим активным дипломатическим усилиям по продвижению свободы СМИ и визовой программе поддержки журналистов в изгнании, в том числе из Беларуси и России. Латвия удостоилась похвалы авторов за то, что является единственной страной, в которой действует система выдачи экстренных виз журналистам, находящимся в опасности, и реализуется общенациональная инициатива по защите и обеспечению безопасности работников СМИ в изгнании. Сегодня в Латвии ожидается облачная погода. Во второй половине дня на большей территории страны, а в Латгале на протяжении всего дня будут идти дожди. Местами возможны ливни и грозы. Дневная температура составит от 12 до 19 градусов тепла. Будет дуть северный ветер до 6 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Во второй половине дня ожидаются дожди. Температура воздуха составит от плюс 13 до плюс 15 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
3: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Франциско Альварадо. В центре костариканского города Заркеро находится необычный фигурный парк Франциско Альварадо. Это произведение ландшафтного дизайна можно смело назвать шедевром искусства. Ведь представляет собой парк невероятно красивые лабиринты из живых растений, перемежающиеся каменными скульптурами, покрытыми мхом. Причем мох этот выращивают на камнях специально, чтобы создать впечатление живых скульптур. Оригинальный парк, названный в честь известного писателя Франциско Альварадо, был создан около 50 лет назад. Тогда у входа в храм святого Рафаэля было решено создать галерею живых арок, но на этом ландшафтные преобразования не закончились. С каждым годом парк пополнялся новыми растениями и скульптурами, и сегодня на его территории живет порядка 130 различных видов растений, в том числе сосны и кипарисы, из которых сформировано большинство парковых скульптур. Удивительно, но факт. На протяжении многих лет за садом ухаживает всего один человек – садовник Евангелисто Бланко Бренес. На одну только фигуру слона в натуральную величину садовник потратил 6 лет. Зато теперь эта фигура – его главная гордость.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет облачно. Во многих местах пройдут дожди. В Видземе и Северном Курземе возможны ливни. Завтра днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно.

0: определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда Витерон. А также скидка не менее 50% на определенные продукты Моллерс для иммунитета и продукты Валмарк, цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках. Апотека. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унице и в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унице и в ЗАБЦ.

0: Над янтарным берегом 3 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы на прошлой неделе выделил почти 1 миллион евро на ремонт участка улицы Гертрудес от улицы Александра Чака до улицы Сколас. В ходе ремонта будет обновлено дорожное покрытие и тротуары, введены меры по повышению безопасности дорожного движения, построены приподнятые пешеходные переходы в зоне перекрестков. Общая сумма обновления покрытия составит 1 миллион 200 тысяч евро, из которых 250 тысяч выделит предприятие «Рига Суденс», которое заменит на улице Гертрудес принадлежащие ему коммуникационные сети. Чем более широкая коалиция сформирует правительство, которому предстоит работать до выборов, тем лучше, заявил выдвинутый на пост премьера представитель объединенного списка Андрис Кулбергс. Он считает, что договориться о работе в правительстве могут 5 политических сил, все фракции Сейма, за исключением фракции партии «Латвия на первом месте». Отложим в сторону идеологические и спорные вопросы. Их будем решать в Сейме следующего созыва. А сейчас договоримся о нескольких первоочередных делах, которые нужно выполнить до выборов, сказал Кулбергс. Он также пообещал от своего имени и от имени объединенного списка отложить в сторону все прежние политические обиды между партиями, чтобы сконцентрироваться на работе. Кулбергс также пообещал лично взять на себя ответственность за вопросы, связанные с проектом Rail Baltica и авиакомпанией Air Baltic. По его мнению, обязанности Министерства сообщения необходимо пересмотреть в целом, так как в этой сфере много проблемных вопросов, и их трудно решить одному министерству. Вместо этого, например, можно назначить министра по особым поручениям, который работал бы только со сферой Rail Baltica. Во второй половине этой недели погода в Латвии будет по-летнему теплой, свидетельствуют прогнозы синоптиков. После дождливого начала недели уже в среду погода будет преимущественно солнечной, хотя местами в Курземе возможны дождь и гроза. Воздух прогреется до плюс 18, плюс 23 градусов. У побережья будет прохладнее. Во второй половине недели погода также будет в основном солнечной. Однако в отдельных местах возможно образование локальных дождевых и грозовых облаков. Дневная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. На побережье при ветре со стороны моря будет прохладнее. Во вторник, 19 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке трех и более товаров. А при покупке одного или двух товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
3: Jau šajā nedēļas nogalē Dārza festivāls veikalos Maksima. Stādi izdevīgi. No 14. līdz 18. maijam. Ārā augs ledene vai samtene. Dažādas krāsas. 79 centi gabalā. Ārā augs petūnija. Dažādas krāsas. 99 centi gabalā. Gurķu stādi. 1,39 € gabalā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.

0: «Избранные удовольствия» на радио «Мелодия».
1: Персональный стилист.
2: Мир развивается и меняется с головокружительной скоростью. И еще вчера было принято думать, что услугами персональных стилистов пользуются только звезды. Да и самих профессионалов было не так уж много. Но с каждым годом спрос на эту услугу растет и увеличивается количество специалистов. Тем не менее, большинство по-прежнему уверены, что персональный стилист – это человек, который ходит в свое удовольствие по магазинам и за большие деньги указывает другим, что им нужно купить. Или еще короче – профессиональный бездельник, отчего эта профессия регулярно появляется то в одном, то в другом списке работ мечты. Впрочем, при ближайшем рассмотрении оказывается, что чтобы стать востребованным персональным стилистом, нужно иметь не только хороший вкус, но и множество других полезных умений. Например, находить подход к любому, даже очень привередливому клиенту. Или быть готовым получить звонок в 2 часа ночи с вопросом, подходят ли эти туфли к этому кардигану. Бывает и такое. Одна из самых трудных задач персонального стилиста – убедить клиента, что его любимые вещи, купленные в каком-нибудь памятном месте, нужно, если не выбросить, то хотя бы просто перестать носить. И только когда это, наконец, удается, начинается шопинг. Хотя и его нужно подготовить заранее, чтобы не тратить чужое время зря. А потому одни и те же магазины приходится обходить как минимум по 2 раза. Одним словом, шопинг в пользу других на поверку оказывается не так уж и приятен, как для себя. Но зато видеть, как люди на твоих глазах преображаются, становясь красивыми и уверенными в себе, стоит всех усилий.
0: Избранные удовольствия. На радио «Мелодия».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет облачно. Во многих местах пройдут дожди. В Видземе и Северном Курземе возможны ливни. Завтра днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.

0: над янтарным берегом 4 часа дня. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Отстраненный директор государственной канцелярии Райвис Кронберг с 18 мая покинул должность, сообщили в госканцелярии. Государственные служебные отношения прекращены на основании взаимного соглашения с ушедшей в отставку премьер-министром Эвикой Силиней. До назначения нового руководителя государственной канцелярии эти обязанности будет исполнять заместитель директора госканцелярии по правовым вопросам Инесса Гайлете. Главный тренер сборной Латвии Харис Витолинш после победы над Германией во втором туре чемпионата мира заявил, что успех основан на характере команды. «Ребята молодцы. Это трудовая победа, одержанная благодаря хорошему характеру. Я ставлю всем отличную оценку. Если мы победили, значит, сделали все правильно», – отметил тренер. Он похвалил игру команды в обороне и отметил отличную игру вратаря Кристера Гудлевскиса. «В такой команде, как наша, вратарь очень важен. Как всегда говорю, свои два гола мы забьем. И если вратарь сохранит ворота в неприкосновенности или пропустит всего один гол, то у нас есть шанс на победу», – подчеркнул Витолинш. Следующий матч сборной Латвии проведет 19 мая против команды Австрии. Предварительные данные, опубликованные Центральным статистическим бюро, показывают, что за первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 2757 новорожденных, что суммарно на одного младенца больше, чем за аналогичный период 2025 года. В марте в Латвии зарегистрировано 996 новорожденных, и уже пятый месяц подряд рождаемость в Латвии не превышает 1000 новорожденных. За первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 7302 смерти, что на 426 больше, чем в первые три месяца 2025-го. Таким образом, в этом году количество смертей, зарегистрированных в первом квартале, превысило число новорожденных на 4545. В прошлом году за первые три месяца количество смертей превысило число рождений на 4120. На 1 апреля этого года население Латвии составляло почти 1 миллион 816 тысяч человек. Для сравнения, на начало апреля 2021 года в Латвии официально проживал 1 миллион 888 тысяч человек, а в апреле 2016 года 1 миллион 964 тысячи человек. Таким образом, за последние 5 лет население страны сократилось на 72 тысячи, а за последние 10 лет на 148 тысяч человек. Во вторник, 19 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Ну что же, всем говорю добрый вечер. В студии «Радио Мелодия» вновь появляется Олег Пека. Мне, конечно, помогает звукорежиссер Евгений Копейн. Надеюсь, вот ваш понедельник уже или закончился, или уже завершается. Ну и, конечно, давайте поговорим о чем-нибудь интересном, увлекательном. У меня для вас заготовлена куча всяких историй. А вот начнем мы с истории, которая доказывает, что, знаете, вот слово «не воробей вылетит, не поймаешь», и нужно обязательно как-то нести ответственность за то, что ты сказал. Пак Со Джун – это вот участник южнокорейского телешоу и очень популярный в Южной Корее такой мистик, выступая на телевидении, заявил, что гора Гванаксан – это место чудодейственное. Дескать, посетишь ее, и удача с благословением тебе обеспечена.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Ой, ребята, понеслось. Толпы людей хлынули на эту чудодейственную гору. Причем даже не все искали удачу, многие хотели просто сделать эффектное селфи для соцсетей. А вот некоторые, особенно такие вот вандалы, оставили после себя надписи краской и горы мусора. Власти усилили патрулирование, однако вот за всеми же туристами не уследишь за каждым. И вот теперь Пак Со Джун, вероятно, сожалеет, что вообще открыл рот. Давайте разбираться, почему эта мистическая реклама обернулась экологической катастрофой, как борются с этими вандалами и что делать, если вы все-таки захотите посетить Гванаксан. Итак, гора Гванаксан, она расположена в окрестности Сеула. До недавнего времени она была, в общем-то, популярна среди туристов, но не настолько. Пак Со Джун, который позиционирует себя как мистик, рассказал о ее чудодейственной силе. И сказал, что любой, кто поднимется на эту гору, получит удачу и деньги. Результат превзошел все ожидания, тысячи людей ринулись на гору. Причем не только все-таки молились и загадывали желания, однако и те были, кто портил природу. Стены скал теперь покрылись граффити. В лесах появились кучи мусора. Один блогер, снявший себя на фоне горы, с подписью «Теперь я богат» получил 1 000 000 лайков, но также получил и штраф за незаконную надпись на горе. Власти Сеула в срочном порядке усиливают патрулирование. Они устанавливают камеры наблюдения, развешивают таблички «Не мусорить», но поток туристов не уменьшается. Люди, говорят, приходят на эту гору даже ночью. «Я пришел за удачей, а нашел только пластиковые бутылки», написал один из разочарованных пользователей в соцсетях. Местные экологи бьют тревогу, поскольку гора Гванаксан – это ведь не только мистическое место, но и дом для многих видов растений и животных. Мусор и краски отравляют почву, птицы путаются в полиэтиленовых пакетах. Пак Со Джун, узнав об этих последствиях, даже выпустил видеообращение. Говорит так: «Я хотел как лучше, но не надо было, наверное. Пожалуйста, не мусорьте на горе». Но Пак Со Джуна уже не слушают. Теперь он, вероятно, станет героем мемов. Мистик, который сделал горе слишком плохую рекламу. Так пишут пользователи. В общем, дорогие мои друзья, слушатели, если вы решите посетить Гванаксан, помните, удача не любит тех, кто оставляет после себя горы мусора. Это знаем и мы. И, конечно же, знает наш латвийский герой Цукменс. Даже магия не поможет, если вы испортите природу. С вами Олег Пека, Радио Мелодия. Всем желаю чистых гор и уважения к окружающей среде. И помните, не верьте всему, что говорят в телешоу.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Продолжаем нашу информационно-развлекательную программу. С вами Олег Пека. И знаете, вот есть люди, которые делают ремонт на кухне, а потом полгода показывают фотографии. А есть люди, которые решают благоустроить целый город и называют это самой главной жемчужиной. Американский лидер Дональд Трамп, как вы уже поняли, относится ко второй категории.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Трамп объявил о масштабных планах превратить заброшенный пустырь у реки Потомак в национальный сад американских героев. С коллекцией статуй, элегантным ландшафтным дизайном. И вообще обещанием, что жители всего мира будут приезжать туда вдохновляться. О том, кого именно собираются увековечить и почему это лично трамповский проект, расскажет наш корреспондент Виталий Дубский.
2: Американский лидер Дональд Трамп решил похвастаться масштабными планами по благоустройству столицы США. Он заявил, что на месте заброшенного пустыря появится национальный сад американских героев, который станет главной жемчужиной Вашингтона. Об этом он написал в соцсети Truth Social. «Жители Америки и всего мира будут приходить сюда, чтобы учиться и вдохновляться великими», — говорится в публикации. Политик подчеркнул, что после его вмешательства парк обретет элегантный ландшафтный дизайн и станет одним из самых красивых общественных мест на планете. Трамп не скрывает, что это лично его очередной грандиозный проект. В новом саду разместится самая красивая коллекция статуй, посвященных выдающимся американцам. Как сообщил президент, там будут увековечены отцы-основатели, военачальники, религиозные деятели и борцы за гражданские права. Кроме того, на пьедесталах можно будет увидеть спортсменов, художников и артистов.
1: Может быть, идея сама-то по себе и неплохая. Пустырь у реки заасфальтировать, посадить деревья, поставить памятники. В любом городе мира это называется, ну, как бы банально, благоустройством. Но когда это делает Дональд Трамп, это автоматически становится самым красивым общественным местом на планете. Потому что скромность – это не про этот проект. Во всяком случае, нравится мне в этой новости и то, что в саду будут не только отцы-основатели и военачальники, но также спортсмены, художники, артисты. То есть можно будет погулять, посмотреть на памятник баскетболисту, через дорогу на гитариста. Все это прекрасно, потому что герои бывают разными. Иногда тот, кто спел хорошую песню, вдохновляет не меньше, чем тот, кто выиграл войну. Неясно одно, когда же планируется закончить это широкомасштабное строительство. И будет ли там скамеечка с видом на реку, где можно будет посидеть и подумать, а может, я тоже великий? Ну, хотя бы в собственных глазах. Оставайтесь с нами на Радио Мелодия. Музыка для тех, кто знает, что настоящий сад начинается с хорошей мелодии.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет облачно. Во многих местах пройдут дожди. В Видземе и Северном Курземе возможны ливни. Завтра днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Мне нравится, когда стандарт означает круиз-контроль, камеру заднего вида, подогрев руля и даже 5 лет бесплатного обслуживания. Поэтому я выбрал Nissan Qashqai. Какой будет твоя причина? Получи свой Qashqai всего от 299 евро в месяц. Запишись на тест-драйв на Nissan LV.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетип АБЦ. Компрессор Факом, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетип АБЦ.
6: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBF LV и Билишу Сервис.
7: Каждый день в Латвии что-то меняется. Тарифы, законы, транспорт, безопасность. Но что это значит именно для вас? Открыто ЛВ объясняет просто и по делу. Предупреждаем о рисках, подсказываем важное. Помогаем ориентироваться в повседневной жизни. Оперативный и практичный взгляд на жизнь в Латвии на русском языке. Заходите на Открыто ЛВ. Здесь говорят о важном без сложных слов. Открыто ЛВ. Все по-честному, понятно каждому.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
8: Продолжается наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. И вот знаете, есть вещи, которые обсуждают дольше, чем длятся некоторые браки. Например, кто станет следующим Джеймсом Бондом? Прошло уже, по-моему, более 5 лет с выхода последнего фильма с Дэниелом Крейгом «Не время умирать». И вот все эти 5 лет фанаты, журналисты, просто любители шпионских страстей гадают, кто же получит лицензию на убийство и право произносить свою фамилию с той самой интонацией. Бонд. Джеймс Бонд.
0: Вечер на радио «Мелодия».

0: Самые интересные темы.
1: Компания Amazon MGM Studios наконец-то объявила: кастинг идет. Но при этом хранит молчание, кто будет настоящим секретным агентом. Кандидатов называют десятками, от Тома Холланда до неизвестных широкой публике британцев. Кто-то даже говорит, что его утвердили, но студия, правда, это не комментировала. Где правда, где дезинформация, вот сейчас попробует разобраться Виталий Дубский.
2: Компания Amazon MGM Studios сообщила, что проводит кастинг актеров на роль Джеймса Бонда. «Мы не планируем комментировать конкретные детали, но поделимся новостями со всеми поклонниками 007, как только наступит нужный момент», — отметила киностудия. После выхода предыдущего фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом в главной роли прошло 5 лет. В 2022 году компания Amazon приобрела MGM Studios. В 2025 году компания Ion Productions, которая продюсировала все фильмы о Джеймсе Бонде, передала Amazon MGM Studios креативный контроль над франшизой. В июне 2025 года режиссером нового фильма был назначен Дени Вильнёв, работавший над «Дюной». В августе 2025 года стало известно, что сценарий к фильму напишет Стивен Найт, создатель сериала «Острые козырьки». Летом 2025 года также появилась информация о том, что в числе главных кандидатов на роль агента 007 есть такие актеры, как Том Холланд, Хэрис Диккенсон и Джейкоб Элорди. Осенью назывались и другие кандидаты, а в январе 2026 года британский актер Каллум Тернер заявил, что его утвердили на роль Бонда. Киностудия все эти сообщения не комментировала.
1: Спасибо, Виталий. Итак, резюмирую. Режиссером Бондианы станет Дени Вильнёв, тот самый, который сделал «Дюну». Сценаристом Стивен Найт, создатель «Острых козырьков». Все это звучит очень серьезно. По информации СМИ, на роль Джеймса Бонда уже назначали чуть ли не каждого молодого британского актера. Том Холланд слишком молод для Бонда, но кто знает. Харрис Диккенсон, Джейкоб Элорди. Затем вдруг появился Каллум Тернер, который вообще заявил, что его уже утвердили. Студия при этом молчит, ничего не подтверждает. В общем, все это как будто бы напоминает длительную затянувшуюся рекламную кампанию. Оставайтесь с нами на Радио Мелодия. Музыка для тех, кто умеет ждать и верит, что Бонд вернется.
0: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, дорогие друзья. В студии «Радио Мелодия» для вас работает Олег Пека. И знаете, вот давайте познакомлю вас с новостью, которая наверняка придется по душе каждому, кто хоть раз в сердцах нажимал на пульт и говорил: «Да что они там вообще бормочут?» Британские исследователи выяснили, больше половины телезрителей, ну, тамошних, смотрят сериалы и фильмы с включенными субтитрами. И не потому, что они плохо слышат, а потому, что актеры стали мямлить, то есть говорят невнятно, глотают слова, бубнят себе под нос. А плюс еще и звукорежиссеры все чаще делают фоновую музыку громче диалогов ради, так сказать, кинематографичности.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Что особенно в этой новости интересно, так это то, что проблема одинаково раздражает людей всех возрастов. Не только пожилых, всех. 60% регулярно включают субтитры для отдельных шоу, каждый четвертый почти для всего, что смотрит, а 13% не выключают субтитры вообще никогда. Скандалы вокруг этого в Британии вообще случаются регулярно. Например, сериал «Happy Valley» – прекрасная драма Сары Ланкашир – получил тысячи жалоб телезрителей на невнятную речь. BBC попыталась объяснить все это йоркширским акцентом. Тут уже возмутились зрители из самого Йоркшира. Они обиделись и сказали, что вообще-то они тоже ничего не понимают. Скандал как-то замяли, но проблема никуда не делась. Один из руководителей BBC в свое время сказал, что актерское бормотание – это что-то, на что стоило бы обратить внимание. Фраза эта, кстати, была произнесена более 10 лет назад. С тех пор тишина, ну или точнее, вот все тот же самый невнятный звук. Что же за этим всем стоит? Здесь, мне кажется, столкнулись два подхода к актерству. Старая школа учила: зритель должен тебя слышать. Ну, то есть говорить нужно четко, внятно, с дикцией. А вот новая школа говорит так: реализм важнее, люди в жизни не артикулируют каждое слово. Ну, конечно, это правда. Но, знаете, в жизни нет и фоновой музыки на 40 инструментов, заглушающей собеседника. Занятно и другое наблюдение из этого исследования. Каждый четвертый британец включает субтитры, потому что, оказывается, не понимает региональные акценты. Лондонцы в этом смысле чемпионы. Треть из них признается, что с трудом воспринимает речь из других частей страны, что само по себе, согласитесь, ну просто портрет. В итоге субтитры из вспомогательного инструмента вдруг превратились в стандарт просмотра. Возможно, это не так уж и плохо, они действительно помогают. Просто немного грустно, что к этому пришли не из заботы о зрителе, а потому что звуковая дорожка стала декорацией. Ну вот мы-то на радио, к счастью, работаем только со звуком, так что субтитры вам не понадобятся. Надеюсь, речь моя четкая и ясная.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Пробки на радио Мелодия.
1: В пятницу завершилась акция «Пилоты Микс Медиа Группы». На сей раз победителями стали сразу три самых активных участника шестого сезона. Водитель такси Александр Рязанов, инструктор по вождению Алексей Счастливчик и водитель-экспедитор Алексей Николаев. Им в подарок вручается канна высококлассного моторного масла, а также набор омывателей компании «Гудьер». Кроме того, поощрительные призы получили сотрудницы ГПСС Вера Соловьева, водитель грузовика Геннадий Левченко и водитель фуры Евгений Голованов. В награду набор очень качественных омывателей и фирменная майка от Микс Медиа Группы. Шестой сезон завершен. Мы по-прежнему ждем инфо с дорог и уже сегодня получили несколько сообщений. В частности, от Александра Рязанова. Он сообщил, что на Лачприше недалеко от перекрестка Сатаклас заработал новый светофор у поворота к торговому центру Лидл. Общая обстановка в городе при этом оценивается уже на 6 баллов. Дождик пошел, который обещали синоптики и о котором мы предупреждали. С 17 до 18 часов выпадет 4 миллиметра осадков, с 6 до 7 еще 2 миллиметра. Много это или мало, скоро узнаем, судя по столичным пробкам, которые, кстати, продолжают расти. И на этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и взаимовежливы, особенно во время дождя. В завершении выпуска полезная информация от Веры Соловьевой.
2: Добрый вечер, дорожная информация. Дорога А5 возле перекрестка на Плаканцемс после Елгавского шоссе остановилась фура в сторону Риги на аварийках и на проезжей части. Будьте осторожны и внимательны.
0: Реклама на радио Мелодия.
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Zīmola brīļu komplekts tikai no 149 eiro. Līdz 7. jūnijam komplekta piedāvājumā Ray-Ban kolekcijas ietveri. Uzzini vairāk Vizionete LV.
4: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija Beikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam. Ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 eiro. Ar paldies karti sviests Zemnieku. 82%, 200 gramu, 99 centi. Banāni, 99 centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
5: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
6: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
7: Невыключенный утюг?
6: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
8: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
9: Очки «Филман».
10: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
11: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar 12. jūnijā Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
0: Улицы мира на радио Мелодия.
12: Via della Conciliazione.
13: Одна из важнейших римских улиц Via della Conciliazione расположена в районе Борго итальянской столицы. Этот широкий проспект соединяет замок Святого Ангела, в прошлом резиденцию пап, а в настоящем музей, со знаменитой площадью Святого Петра. Название «Via della Conciliazione» переводится как «Улица умиротворения». Построена она была по приказу Бенито Муссолини в честь установления мира между Италией и католической церковью. В течение почти 60 лет отношения между представителями светской власти и духовной были более чем натянутыми. Папы отказывались покидать Ватикан, что, впрочем, устраивало большинство государственных руководителей. При Муссолини, наконец-то, был достигнут некий компромисс, и в 1929 году подписаны лютеранские соглашения – система договоров между итальянским государством и Святым Престолом. А в 1936 году началась постройка грандиозной «Виа делла Кончеляционе». Предполагалось, что эта улица станет не только символом мира между церковью и государством, но и будет олицетворять величие Рима, его безграничную власть. Тем не менее, многие горожане отнеслись к появлению этого широкого проспекта негативно. Для его постройки потребовалось снести немало зданий, что не могло не расстроить ценителей истории и архитектуры города. Сегодня, во время религиозных праздников, улица становится естественным продолжением площади Святого Петра. И здесь собираются толпы верующих, чтобы послушать выступления понтифика.
0: Улицы мира. На радио «Мелодия». Музыка без слов. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом 5 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на Радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Следующему правительству необходимо обеспечить ясную политику экономического развития, заявил гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он отметил, что ушедшее правительство можно охарактеризовать как правительство правильных лозунгов, за которыми не следовало реальных дел. Как подчеркнул Горкшс, на словах речь шла о сокращении госрасходов, уменьшении бюрократии, экономическом прорыве в приоритетных областях, тогда как в реальности в госбюджете на ближайшие годы образовалось отрицательное фискальное пространство, сокращение бюрократии превратилось в бюрократический процесс, а госдолг стремительно вырос. Горкшс заявил, что предприниматели ожидают действий, способствующих инвестициям, экспорту и долгосрочному экономическому росту. Во вторник, 19 мая, на пляже Луцевского залива состоится организованное муниципальной полицией Риги мероприятие по открытию купального сезона. Во время мероприятия, которое начнется в 11 часов, представители полиции проинформируют об актуальных вопросах предстоящего сезона, ознакомят с техническим обеспечением, оборудованием и инвентарем для спасения на воде, а также проведут показательные спасательные работы. По данным индекса международной поддержки свободы СМИ, составленным исследовательской группой Университета Восточной Англии и Лондонским университетом Сент-Джордж, страны Балтии входят в число лидеров по этому показателю. В исследовании страны оцениваются по степени их активности и продвижении свободы прессы за пределами собственных границ, через дипломатические и финансовые инструменты, а также меры в сфере безопасности журналистов. Литва заняла в рейтинге первое место, Эстония – четвертое. А Латвия – 9-е место среди 30 стран, наиболее активно поддерживающих международную свободу СМИ. Как отметили авторы исследования, Литва возглавила индекс благодаря своим активным дипломатическим усилиям по продвижению свободы СМИ и визовой программе поддержки журналистов в изгнании, в том числе из Беларуси и России. Латвия удостоилась похвалы авторов за то, что является единственной страной, в которой действует система выдачи экстренных виз журналистам, находящимся в опасности, и реализуется общенациональная инициатива по защите и обеспечению безопасности работников СМИ в изгнании. Во вторник, 19 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Доброго всем вечера, вы слушаете радио «Мелодия», с вами Олег Пека. И вот история пришла к нам из Англии, из тихого, зажиточного пригорода в Чешире. Место, где люди живут по 30-40 лет, стригут газоны и рассчитывают провести пенсию в покое. Шэрон Роттерхэм, успешный бухгалтер-аналитик, которая выстроила компанию с нуля, затем продала ее за пару миллионов, решила монетизировать свой дом. Дом, надо сказать, впечатляющий. Архитектурный проект за 1 200 000 фунтов. Домашний кинотеатр, бассейн с подогревом, бар с караоке в саду, массажист по вызову. В общем, все это она выставила на Airbnb по 1400 фунтов за ночь. Назвала это все инстаграм-домом, который можно снять, и стала принимать всякие девичники, мальчишники, дни рождения, корпоративы, бэби-шоуэр и так далее и тому подобное.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Соседи поначалу, видимо, просто удивлялись, а потом начали возмущаться. Потом жаловаться в муниципалитет. За 6 недель одного только лета совет зафиксировал жалобы на шум в 13 разных дней. Соседи описывали происходящее как Бенидорм. Знаете, такой испанский курорт, известный британским пляжным туризмом самого громкого свойства. Музыкальный фестиваль прямо за забором. Это вот еще одна жалоба соседей. Из документированных эпизодов Тейлор Свифт гремит из колонок, живой певец в саду, электрогитара на улице, гость с надувной куклой в окне и несколько мужчин, переодетых в костюмы Spice Girls. Один из соседей написал в жалобе: «Мы, говорит, прожили здесь 38 лет, никогда такого похабства не видели, последние полгода стали просто невыносимыми». Шэрон Роттерхэм на критику реагировала в характерном духе. Объясняла, что жалуются завистливые люди, которым не нравится ее образ жизни. Написала в Инстаграме, что соседи ни разу не поговорили с нею лично. А соседи отвечают, что пытались поговорить, и все безрезультатно. Совет отказал в разрешении на коммерческую аренду. Роттерхэм подала апелляцию, эту апелляцию отклонили, и вот с 9 июня дом закрывается. Прощальный пост в Инстаграм тоже получился незаурядным. Дочь хозяйки заметила, что соседям стоит быть осторожнее в своих желаниях, потому что поступило предложение разместить в доме мигрантов. Они, мол, от этого отказались, но вообще-то могут и согласиться. Фраза, которая в Британии прозвучала, мягко говоря, неоднозначно. Сама Роттерхэм написала, что это очередной пример того, как правительство и совет душит предпринимательство. И что она поставила Уиднес на карту как позитивное место, а они все растоптали. Вот в этой точке история становится по-настоящему интересной. Потому что ведь перед нами не просто соседский конфликт. Таких историй, в общем, тысячи. Это столкновение двух совершенно искренних картин мира. Одна говорит: я построила успешный бизнес, создала красивое место, принесла людям радость, а почему я должна останавливаться? А другая сторона говорит: мы выбрали вообще-то это место именно за тишину, за определенный уклад жизни. И никто не спросил нашего согласия, когда все это стало меняться. Ну, знаете, обе стороны по-своему, наверное, правы. Именно поэтому такие истории не заканчиваются мировым соглашением, а только судебным решением. Короче говоря, теперь дом выставлен на продажу. Тишина в Чешире, судя по всему, будет восстановлена. Чеширский кот будет рад, наверное, этому. Ну, наверное, до последующего уже предпринимателя с какой-нибудь креативной, красивой идеей. Всем хорошего и, конечно же, спокойного вечера.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: на радио «Мелодия».
1: Продолжаем следить за дорожной обстановкой в латвийской столице. Вечерний час пик. На фоне осадков они усиливаются, а на дорогах снизилась и без того невысокая скорость движения. К привычным пробкам добавились заторы из-за весеннего дождя. 8 баллов на мониторе. Это на сегодня не предел. И более 60 заторов. Напомню, на прошлой неделе один из участников завершившейся акции пилоты Mixmedia группы рассказал, что был снят переносной радар, который стоял на месте весь день. Но только после того, как пошел дождь. Не знаю, как будет в данном случае, однако менее получаса назад автоледи Юлия предупредила о том, что нужно соблюдать скоростной режим в отдельно взятом конкретном месте.
2: Добрый вечер. Информация. Дорожная улица Илукстес. На подъезде к Бралю Каудзишу перед перекрестком стоит одноногая фотокамера, фиксирует тех, кто быстрее 30 км едет. Очень незаметная. Будьте осторожны и внимательны. Хорошего вечера всем.
1: Спасибо, Юлия, за инфо. Кроме того, напомню, водитель такси Александр Рязанов рассказал о новом светофоре, который заработал на улице Лачпиша в месте поворота к торговому центру Lidl. Это неподалеку от перекрестка Сатаклас. Так что будьте внимательны. Красные бордовые пробки накрыли город. Всем терпения и спокойствия за рулем. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем доброе утро, это радио «Мелодия», микрофон Олег Пека. И вот знаете, бывают концерты, на которые идут просто послушать музыку. А бывают вечера, которые больше похожи на встречу старых друзей. Где стихи звучат не как литературная программа, а как разговор по душам. Где орган, скрипка, человеческий голос вдруг создают ощущение, что время ненадолго замедлилось. Вот именно такой вечер пройдет в Риге 22 мая в Торникалнской церкви. Там состоится творческая встреча и концерт Рустема Галича, человека, с которым у многих рижан связаны очень особые воспоминания.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Место, причем, это выбрано совсем не случайно. Именно в этой церкви когда-то начиналась большая история проекта по демону Лермонтова. И вот тогда все выглядело почти авантюрой. Камерные показы, спонтанно собранная команда, музыканты, волонтеры. А в итоге это вылилось в один из самых ярких театрально-музыкальных проектов в Риге. И вот, спустя 15 лет творческого союза, организаторы снова собирают друзей, зрителей, всех тех, кто любит атмосферу живого искусства, без пафоса, дистанции. В программе будут стихи классиков, произведения поэта Андрея Корсарова, песни, орган, скрипка, ну и, конечно, сам Рустем Галич, который у нас сейчас на связи.
2: 22 мая, в 7 часов вечера, в Торникалнской церкви в Риге состоится концерт под названием «Поток чарующих созвучий». Вот мы находимся в этой удивительной церкви, а название к этому концерту я взял вот из этого сборника поэта Андрея Корсарова, стихи которого будут звучать в рамках этого замечательного концерта. Будут звучать не только стихи, но будет звучать орган, будет звучать скрипка, будет прекрасный вокал, ну и ваш покорный слуга Рустем Галич будет вести этот концерт и доносить вам поток чарующих созвучий поэзии. Приходите, будет очень и очень интересно.
1: Рустем, спасибо большое. И вот что интересно, сегодня, когда концертов много, зрителей удивить сложно, но такие вечера цепляют не декорациями и спецэффектами, они цепляют ощущением настоящего присутствия. Когда люди приходят не, как вот принято выразиться, сейчас потреблять контент, а прожить вместе музыку, стихи, воспоминания. И, кстати, в концерте примут участие давние друзья проекта, органистка Ингуна Гринберга, певица Дайга Ростока и скрипач Ольга Бучинская. Так что, если давно хотелось выбраться на вечер, после которого останется хорошее внутреннее послевкусие, мне кажется, что это как раз такой случай. 22 мая, 19 часов, Торникалнская церковь Риги, улица Торникална, 3/5. Ну, а радио «Мелодия» продолжает собирать для вас события, где музыка действительно что-то меняет внутри. Всем хорошего дня, и пусть в нем обязательно найдется место для вдохновения.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

parler comme la première fois.

0: Погода на радио Мелодия.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет облачно. Во многих местах пройдут дожди. В Видземе и Северном Курземе возможны ливни. Завтра днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Реклама на Радио Мелодия. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32,600 €. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Сеньоры, в Евроаптеке с картой Медус каждый день скидка 25% при покупке 3 и более товаров. А при покупке 1 или 2 товаров получаете скидку 20%. Предложение действует для владельцев карты Медус с 60 лет и при предъявлении пенсионного удостоверения. В Евроаптеке каждый день день сеньоров. Чтобы узнать больше о преимуществах карты Медус, обращайтесь к нашим фармацевтам. Ждем в Евроаптеке.
2: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала представляют японские барабанщики «Тайко Драмерс» — группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля — живая легенда Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20 часов в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и Билишу Сервис.
0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
3: Продолжаем наш эфир на радио «Мелодия». С вами Олег Пека. Мне помогает звукорежиссер Евгений Копеин. Иногда нам кажется, что дожить до 80 – это уже подвиг. А вот дожить до 100 лет – это почти фантастика. Но вот сегодня я расскажу вам историю, после которой все наши жалобы на возраст покажутся просто смешными. Представьте, три родные сестры из Бразилии. Одной 108 лет, другой 104 года, третьей 103. В сумме им 316 лет. Они не просто живут, они установили мировой рекорд, как старейшее ныне существующее трио родных сестер. Работали, растили детей, учились, а теперь по-настоящему неразлучны. О том, кто такая Ленита, чем занималась Зуриада и почему Зулина – герой в глазах всех матерей, расскажет Виталий Дубский.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
4: Три женщины из Бразилии установили мировой рекорд как старейшее ныне существующее трио родных сестер. Об этом сообщает издание Need to Know со ссылкой на исследовательскую организацию Longevity Quest. Суммарный возраст сестер Лениты, Зораиды и Зулины Дедеус Нунис составляет 316 лет. Самой старшей из них 108 лет, средней 104, младшей 103 года. Сестры родились в штате Сержипе на северо-востоке Бразилии в семье, где было 8 детей. Ленита, родившаяся в июне 1917 года, в молодости управляла семейным домом, а в 1953 году переехала в Рио-де-Жанейро и работала на национальном телеканале. Зораида родилась в ноябре 1921 года, стала учительницей начальных классов, а затем окончила престижную школу медсестер. Зулина родилась в марте 1923 года, является мастерицей вышивки и смогла оплатить учебу всем своим шестерым детям.
3: Вот сижу и пересчитываю все эти цифры. 1917, 21, 23. Может быть, их секрет долголетия в бразильском солнце, может быть, в генетике. Но мне почему-то кажется, что еще и в том, что они всегда были друг у друга. Три сестры. Три века на троих. Так что давайте вспоминать эту новость как момент какого-то вдохновения и думать, если у них все получилось, может быть, и у нас тоже есть шанс. Оставайтесь на радио «Мелодия». Музыка для тех, кто верит, что долгая жизнь – это когда есть кого обнять.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Это радио «Мелодия», у микрофона Олег Пека и наша непостоянная рубрика «Книга на вечер». Знаете, есть книги, которые меняют не только жизнь читателя, не только жизнь автора, но и целый регион на карте. Но вот сегодня мы поговорим о такой книге «Год в Провансе» Питера Мейла. История о том, как один британец бросил все, уехал на юг Франции и невольно превратил тихую заброшенную деревушку в международную туристическую мекку. В «Полярисе» вот появилось новое издание, которое объединяет «Год в Провансе» и другие книги этой серии в одном томе.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Кто же такой этот Питер Мейл? Родился он в Брайтоне, работал в рекламной отрасли, у него было свое рекламное агентство, продал он его с успехом и поселился в Провансе, в небольшой деревушке, купил 200-летний каменный фермерский дом, где планировал вести тихую жизнь и писать свой роман. Реальность Прованса оказалась настолько богаче любого вымысла, что планы изменились. Мейл начал писать письма своему издателю, живые, смешные, детальные, о том, что происходит вокруг, о строительных рабочих, которые не приходят вовремя, о соседях с их трюфелями, о четырехчасовых обедах. Издатель, который вообще-то ждал роман, восхищенный этими письмами, ответил: «Пишите еще 250 страниц в таком же духе». Итогом стала книга «Год в Провансе». Она была опубликована в 1989 году. Сначала ее не знали, куда поставить в книжных магазинах. Вроде ни мемуары, ни путеводитель, ни роман. Но все изменилось после двух событий. BBC стала читать главы в прямом эфире, а газета «Sunday Times» начала публиковать кусочками эту книгу на своих страницах. Читатели в нее влюбились, и книга просто взлетела. «Год в Провансе» был продан тиражом более 6 миллионов экземпляров, переведен на 40 языков, и получила кучу книжных премий. Однако слава имела свою цену. После выхода книги эта деревушка стала туристической достопримечательностью мирового масштаба. Тысячи людей ехали туда, чтобы увидеть дом, сад, соседей, о которых писал Питер Мейл. Поклонники ходили по тропинке за домом, заглядывали в окна, фотографировались. Короче, Мейлу это жутко надоело. На какое-то время он уехал из Прованса, потом вернулся и продолжил писать книги. И вот в моих руках буквально сейчас эта книга «Год в Провансе», где еще несколько, 4 книги «Всегда Прованс», «Снова Прованс» и «Французские уроки». Это уже гастрономическое путешествие по Франции, трюфели, эскарго, буабес, вечерочек за прекрасным вином. Все эти книги составляют единую вселенную, теплую, ироничную, пропитанную ароматом лаванды, тимьяна и провансальского розе. По этим книгам был снят телевизионный сериал на BBC. Французское правительство наградило Питера Мейла орденом почетного легиона за культурный вклад и, так сказать, пропаганду французского языка и французского образа жизни по всему миру. В общем, «Год в Провансе» — это ведь не просто книга о Франции. Это книга о решении изменить свою жизнь, о смелости поступить так, как хочется, а не так, как принято. Каждый читатель узнает в этой книге свое тайное желание бросить все и уехать куда-то, где хорошее вино, теплое солнце и никуда не спешащие соседи. Очень советую взять в руки эту книгу, прочитать ее, можно найти в магазинах «Полярис». Я уверен, вы получите не просто удовольствие, а жизненный урок, который останется с вами надолго.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Реклама на радио «Мелодия».
2: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на «Шот Аверсан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки «Провизор Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: Город Юрмала и фестиваль «Артиссимо» приглашают. Цыганский брас-ансамбль «Фанфары Чокаррия» снова с нами. 30 лет на лучших сценах мира, миллионы благодарных слушателей, обладатели крупных международных наград в воскресенье 9 августа в 19:30 в концертном зале «Дзинтери». Билеты HBFLV и «Билишу Сервис».
4: Какие классные очки! Наверное, стоили целое состояние.
5: Места знать надо. Купила их в оптике «Филман». Всего за 55 евро.
4: Ух ты! Безумно выгодно.
6: Тюман уверен, что каждый заслуживает стильные и качественные очки по доступной цене. Комплект очков всего от 55 евро. В подарок солнечные очки за 20 евро. Создайте свой идеальный образ уже сегодня. Посетите оптику Филман. Очки Филман.
7: Westlife. Svinēsim 25 gadu jubileju ar Westlife lielākajiem hitiem arī Rīgā. Westlife pasaules turnejas koncerts. Nākamvasar, 12. jūnijā, Xiaomi Arēnā Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā.
0: Кулинарная энциклопедия «Радио Мелодия».
1: Чешир. Чеширский сыр, или просто чешир, считается самым древним английским сыром. Упоминание о нем можно найти еще в книге «Судного дня короля Вильгельма Завоевателя», написанной в начале второго тысячелетия. Особую же популярность он приобрел на рубеже 18 и 19 веков. Тогда по продажам в Англии он занимал примерно то же место, что и пармезан в Италии. Чеширский сыр делается из молока скота, который пасется на соленых болотистых почвах. Именно высокое содержание соли замедляет процесс его вызревания и придает ему рыхлую структуру. Считается, что с возрастом его вкус становится ярче. В зависимости от длительности созревания он может быть как насыщенным свежим, так и суховатым, но неизменно соленым, пикантным, с легкими фруктовыми нотками. Также его могут зажарить на гриле или запечь. Этот сыр хорошо плавится. Кроме того, нередко чешир добавляют в супы и салаты и подают с бокалом английского эля.
0: Кулинарная энциклопедия. Радио Мелодия.

0: Над янтарным берегом 6 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы на прошлой неделе выделил почти 1 миллион евро на ремонт участка улицы Гертрудес от улицы Александра Чака до улицы Сколас. В ходе ремонта будет обновлено дорожное покрытие и тротуары, введены меры по повышению безопасности дорожного движения, построены приподнятые пешеходные переходы в зоне перекрестков. Общая сумма обновления покрытия составит 1 миллион 200 тысяч евро, из которых 250 тысяч выделит предприятие «Рига Суденс», которое заменит на улице Гертрудес принадлежащие ему коммуникационные сети. Отстраненный директор государственной канцелярии Райвис Кронберг с 18 мая покинул должность, сообщили в госканцелярии. Государственные служебные отношения прекращены на основании взаимного соглашения с ушедшей в отставку премьер-министром Эвикой Силиней. До назначения нового руководителя государственной канцелярии эти обязанности будет исполнять заместитель директора госканцелярии по правовым вопросам Инесса Гайлете. Главный тренер сборной Латвии Харис Витолинч после победы над Германией во втором туре чемпионата мира заявил, что успех основан на характере команды. «Ребята молодцы. Это трудовая победа, одержанная благодаря хорошему характеру. Я ставлю всем отличную оценку. Если мы победили, значит, сделали все правильно», – отметил тренер. Он похвалил игру команды в обороне и отметил отличную игру вратаря Кристера Гудлевскиса. «В такой команде, как наша, вратарь очень важен. Как всегда говорю, свои два гола мы забьем. И если вратарь сохранит ворота в неприкосновенности или пропустит всего один гол, то у нас есть шанс на победу», – подчеркнул Витолинч. Следующий матч сборная Латвии проведет 19 мая против команды Австрии. Во второй половине этой недели погода в Латвии будет по-летнему теплой, свидетельствуют прогнозы синоптиков. После дождливого начала недели уже в среду погода будет преимущественно солнечной, хотя местами в Курземе возможны дождь и гроза. Воздух прогреется до плюс 18, плюс 23 градусов. У побережья будет прохладнее. Во второй половине недели погода также будет в основном солнечной. Однако в отдельных местах возможно образование локальных дождевых и грозовых облаков. Дневная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. На побережье при ветре со стороны моря будет прохладнее. Во вторник, 19 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Mix Media Group».
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Всем добрый вечер, вы слушаете радио «Мелодия», на связи Олег Пека. И вот вы знаете, музеи обычно воздействуют на зрение. Иногда бывает на слух, а вот в дюссельдорфском Кунстпаласте решили задействовать обоняние. У них там выставка под названием «Дух времени». Это 81 запах, 37 залов и хронология от самых древних артефактов до нашего 21 века. Можно вдохнуть и миру, и сандал, ваниль, и даже смесь канализации, помоев и плесени. Не переключайтесь, сейчас разберемся, почему запахи вызывают более сильные эмоции, чем картины, и как не задохнуться в средневековом Париже.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Итак, обоняние – это самый древний и самый эмоциональный канал. У человека около 400 рецепторов, которые различают почти бесконечное количество запахов. Они напрямую связаны с лимбической системой, центром памяти и эмоций. Поэтому запах может перенести вас в детство или даже вызвать слезы. Кураторы выставки использовали это свойство. Они не просто развесили картины, а добавили к ним нюхательные станции. Такие автоматические устройства распыляют ароматы в определенное время. Порядок не случайен. Каждый запах соответствует эпохе, изображенной на полотне. Например, христианство, индуизм и буддизм – это мирра и сандал. Темный зал со старыми скульптурами, там мирра, символ молитвы. Изображение младенца Иисуса – это ваниль, запах бензойной смолы, которую волхвы подарили вместо золота. Средневековый Париж – это, конечно, шок. Канализация, помои и плесень. Некоторые посетители, доверчиво вдохнув этот запах, потом уже просто не могли избавиться от кашля. Зато потом, выйдя на свежий воздух, они, вероятно, оценили современные достижения санитарии. Рубенс и зал, где висела его картина «Венера и Адонис», предлагают понюхать розу и цивет. Это животный мускус. Современному человеку, кстати, это может даже показаться неприятным, однако в 17 веке это был эталон страсти. Первая мировая – запах пороха, крови и серы. Нажимаешь кнопку и просто чувствуешь жестокость войны. А вот ГДР – это шоколад, кофе и стиральный порошок, запах дефицита и посылок от западных родственников через границу. А вот сам музей пахнет свежестью и творчеством, смесь цитрусов и кедра. Кстати, эту свечу можно купить в музейном магазине на память, чтобы продлить сам вот процесс, я бы сказал, нюханье и погружение в историю. В общем, дорогие мои друзья, если окажетесь в Дюссельдорфе, обязательно загляните в этот самый Кунстпаласт. Только не нюхайте слишком глубоко в зале Первой мировой, иначе рискуете чихнуть на Рубенса. С вами Олег Пека, радио «Мелодия». Всем желаю ярких впечатлений и чистого воздуха.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: пробки на радио «Мелодия».
1: Ну что сказать, классический разъезд в латвийской столице во время дождя, когда город плотно накрывают красные бордовые пробки, а загруженность дорог превышает 90%. Именно это случилось сегодня вечером, но надо сказать, что не везде сейчас плотно и сложно. Где-то на второстепенных улицах и подальше от самых важных и востребованных направлений вполне можно свободно проехать. Другое дело, что на основных магистралях и улицах движение сильно затруднено. К примеру, в центре города, на Лубанасе и в районе моста Слава, на островном мосту конкретная пробка, начиная от Лачплеша через мост в сторону Пардаугавы. Само собой, крупные заторы на Карля Ульмане Гатве. Еще одно сложное направление — улица Валдемара, Вантовый мост, Калнцема и Лелырбес. Сильно тормозит район Ботанического сада, особенно Юрмалас Гатве, где перекрыта полоса. А также еще полтора десятка мест, где можно оставить от 10 минут и более. Обо всех не расскажешь. Что касается погоды, это безобразие продлится до 3 ночи, и лучше вообще в это время никуда не выезжать. Завтра погода будет получше, во всяком случае без осадков, и до плюс 17 градусов. И на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Реклама на радио «Мелодия».
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Турфцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Tavas jaunās brilles ir te, Vizionete. Pilns brīļu komplekts, ietvars un lēcas tikai no 49 eiro. Vizionete, tavas brilles ir te. Uzzini vairāk Vizionete.lv.
4: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
5: Фестиваль «Артиссимо» и город Юрмала представляют. Японские барабанщики Taiko Drummers – группа, заслужившая мировую славу. Руководитель ансамбля – живая легенда Джоджи Хирота. Энергия, напор и фантазия во вторник, 11 августа в 20 часов в концертном зале Дзинтери. Билеты – HBFLV и Билишу Сервис.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Вы слушаете «Радио Мелодия», и этот наш выпуск посвящен угрозе Q-Day, моменту, когда квантовые компьютеры станут достаточно мощными, чтобы взломать современные методы цифрового шифрования. Эксперты предупреждают, что критический рубеж может наступить уже в 2029 году. В чем проблема, как ее решить, расскажут наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович.
0: Вечер на «Радио Мелодия». Самые интересные темы.
2: Ну что, сегодня мы проводим такой детальный разбор одной весьма надвигающейся угрозы, которую называют Q-Day или «Квантовый день».
3: Да, звучит как название какого-то фильма-катастрофы, если честно.
2: Абсолютно. У нас сегодня на столе материалы от CNN, свежие данные Института глобальных рисков и, что самое интересное, технические отчеты Google. Наша миссия на сегодня – это понять механику квантового взлома, разобраться, почему технологические гиганты вдруг резко сократили сроки наступления этого события, ну и выяснить, как можно защитить данные до того, как они утекут.
3: И для начала, ну, чтобы понимать масштаб проблемы, нужно осознать, что мы вообще защищаем. Вся наша мировая цифровая инфраструктура сейчас опирается на алгоритмы шифрования вроде RSA и ECC.
2: То есть это то, что защищает наши банковские переводы, переписки, риски, корпоративные данные, вот это все.
3: Именно. Грубо говоря, эта защита основана на факторизации огромных простых чисел и сложной геометрии. Для обычного компьютера решить такую математическую задачку, ну, на это уйдут миллионы лет. Это дает нам иллюзию такого, знаешь, гигантского, неприступного бронированного сейфа.
2: Да, но тут появляется концепция квантового компьютера. И есть такой очень популярный миф. Я сама раньше так думала, что благодаря суперпозиции эта машина типа вставляет миллиарды ключей в замок одновременно и просто за секунду находит нужный.
3: О, я очень рад, что мы это затронули. Это реально самое частое заблуждение. Квантовый компьютер вообще не перебирает ключи. Он работает по алгоритму Шора и использует принцип квантовой интерференции.
2: Так, а можно вот тут поподробнее? Звучит как-то сложновато.
3: Да, конечно. Представь себе обычные наушники с активным шумоподавлением.
2: Ага, угу.
3: Квантовая система делает нечто похожее. Она математически подавляет шум, ну то есть волны неправильных ответов, и усиливает волну единственного верного решения тех самых простых множителей. То есть замок не взламывается методом подбора. Он, ну, буквально растворяется.
2: Ничего себе! Получается, сам математический фундамент интернета просто рушится? Но слушай, квантовые системы ведь известны своей невероятной нестабильностью, верно? Им же требуются камеры с глубоким вакуумом, температуры ниже, чем в открытом космосе. Разве такая хрупкая лабораторная штука способна обрушить мировую криптографию вот прям в ближайшем будущем?
3: Физические ограничения никуда не делись. Это правда. Однако исследователи нашли обходные пути именно на программном уровне. Если посмотреть на последние отчеты Google, они сдвинули цель создания мощного квантового компьютера на 2029 год. Их секрет не в том, чтобы строить гигантские холодильники для тысяч новых кубитов, а в алгоритмах коррекции ошибок. Они показали, как взломать стандарт ECC, задействовав в 20 раз меньше физических кубитов, чем раньше считалось необходимым.
2: Это полностью меняет всю математику рисков.
1: Продолжим тему вот угрозы, которая исходит от квантовых компьютеров, буквально через несколько минут.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет облачно. Во многих местах пройдут дожди. В Видземе и Северном Курземе возможны ливни. Завтра днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.
0: Вечер на радио «Мелодия». Время расслабиться, перезагрузиться и вдохновиться. Актуальные темы, живые разговоры и музыка мирового класса – все в идеальном балансе. Ведущие – Олег Пека, Елена Симон и Владимир Тин. Вечер на радио «Мелодия». Включайтесь и позвольте себе насладиться моментом.

0: 2600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
4: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
4: Bietes biešu paradīzē.
6: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
7: Мы продолжаем нашу тему угрозы Q-Day, момента, когда квантовые компьютеры смогут взламывать современные методы цифрового шифрования. Наши корреспонденты Алексей Филимонов и Настя Лавринович погрузились в эту тему и знакомят вас с выводами ученых.
6: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
8: Ведь обычно глобальный цикл обновления IT-инфраструктуры занимает лет 10, а то и 20. А тут дедлайн схлопнутся до 5. И что самое жуткое во всем этом? Хакерам ведь даже не нужно ждать, пока Google или кто-то еще достроит эту машину.
9: Да, мы сейчас наблюдаем реализацию стратегии «Укради сейчас, расшифруй потом». Злоумышленники уже сегодня массированно перехватывают и скачивают зашифрованные базы данных.
8: То есть они их просто складируют до наступления Q-Day?
9: Угу. Именно так. Просто собирают цифровой массив.
8: И если многие могут подумать, мол, я регулярно меняю пароли, от почты у меня стоит двухфакторная аутентификация, мне-то что волноваться? Но тут кроется критическая ошибка. Одно дело сменить какой-то пароль, а прямо сейчас похищаются медицинские карты, генетическая информация, корпоративные секреты на десятилетия вперед.
9: Совершенно верно. ДНК невозможно обновить или сбросить до заводских настроек. И раз данные уже оседают на чужих серверах, встает вопрос о превентивной защите. Исторически тут сразу напрашивается параллель с проблемой 2000 года.
8: О, Y2K.
9: Да-да. Тогда глобальной катастрофы избежали только благодаря тому, что инженеры во всем мире приложили колоссальные усилия и успели переписать миллионы строк кода до наступления дедлайна. Но там нужно было лишь исправить формат даты.
8: А здесь нам нужно внедрить совершенно новый класс защиты, так называемую постквантовую криптографию. Я читала, что в отличие от RSA, она строится не на простых числах, а на математике многомерных решеток, где квантовые алгоритмы бесполезны.
9: Все верно. Но есть большая проблема. Вычисления на этих математических решетках, но они невероятно тяжелые.
8: Да, банковский сервер с ними справится без проблем. А как быть с маломощными устройствами? Кардиостимуляторы или инсулиновые помпы, они же тоже управляются по беспроводной сети.
9: Вот-вот.
8: Если попытаться запустить на них эту тяжеловесную постквантовую криптографию, батарея же сядет за пару часов. А взлом медицинского прибора – это буквально угроза жизни.
9: И этот вызов решает разработка из MIT. Суюн Чан создала просто невероятный энергоэффективный микрочип размером буквально с острие иглы.
8: Вау, с острие иглы. Серьезно?
9: Да. Суть ее инновации в аппаратной архитектуре. Чип оптимизирован на физическом уровне специально для ускорения операций вот на этих самых математических решетках. Он обходит ограничения обычных процессоров и дает сверхнадежную защиту при минимальном потреблении энергии.
8: Это доказывает, что постквантовую безопасность реально можно масштабировать даже до уровня микроскопических имплантов. Получается, выживание в этой постквантовой эре потребует тотальной перестройки вообще всего. От обновления софта в гигантских дата-центрах до замены крошечных чипов внутри человеческого тела. И все это на фоне тикающего таймера.
9: Именно. И знаешь, отчет Института глобальных рисков подчеркивает деталь, которая реально заставляет задуматься. Все эти прогнозы, тот же 29-й год, они строятся исключительно на открытых публикациях корпораций и университетов.
8: А ведь в документах упоминаются и скрытые правительственные разработки.

0: разработки. То, что не печатают в научных журналах.
1: Угу. И это оставляет нас с очень провокационной мыслью для размышления. Если некие секретные лаборатории достигнут Q-Day в тайне от общественности, поймем ли мы вообще, что шифрование сломано? Возможно ли, что неизвестные группы смогут незаметно контролировать и переписывать глобальные финансовые потоки годами, прежде чем мир осознает, что все наши бронированные сейфы давно стоят нараспашку? Есть о чем подумать.
2: Это были Алексей Филимонов и Настя Лавринович на Радио Мелодия.
3: Вечер на Радио Мелодия. Новости, разговоры и музыка мирового класса.

0: Вечер на радио «Мелодия». Дайте нам 15 минут, и мы подарим вам весь мир.
1: Ну что же, завершаем наш сегодняшний эфир на радио «Мелодия». Меня зовут Олег Пека. Ну и, как всегда, давайте поговорим об околокиношных новостях, что там происходит, конечно же, Каннский кинофестиваль. И вот Канны продолжают жить своей жизнью. Жизнь эта, как всегда, не обходится без сюрпризов. Ну и сегодня несколько новостей с «Лазурного берега». Одна немножечко, конечно, грустная, но по-человечески понятная.
0: Вечер на радио «Мелодия». Самые интересные темы.
1: Барбара Стрейзанд не приедет на закрытие фестиваля. 82-летняя певица, актриса, режиссер должна была получить на закрытии почетную золотую пальмовую ветвь. Это одна из высших наград в мире кино. Но травма колена не позволяет ей путешествовать. Врачи сказали нет. Стрейзанд, судя по ее заявлению, которое публикует Variety, расстроена искренне. Она написала, что очень ждала этой поездки, соскучилась по своим коллегам, давно любит Францию, но все-таки здоровье важнее. Фестиваль все равно отдаст ей дань уважения на церемонии закрытия 23 мая, но сделает это заочно. Это немного символичная ситуация. Один из главных праздников мирового кино чествует человека, которого нет в зале. Но, наверное, это само по себе говорит о масштабе, когда награда не нуждается в физическом присутствии, чтобы быть весомой. Стрейзанд, кстати, стала уже третьим почетным лауреатом этого Каннского года. И тут самое время рассказать про двух других, потому что их история тоже весьма интересна. Питер Джексон, режиссер «Властелина колец», человек, который подарил нам 6 часов «Хоббитов», тоже получил почетную ветвь, заслуженно и без особых сюрпризов. А вот Джон Траволта – это отдельная история. Он приехал в Канны со своим режиссерским дебютом – фильмом «Пропеллер. Ночной рейс в один конец». И вот перед началом сеанса актера ждал грандиозный сюрприз. Ему вручили почетную золотую пальмовую ветвь за вклад в кинематограф. Судя по всему, он этого совершенно не ожидал, это было для него полной неожиданностью. Траволта не сдержал эмоций. Получая награду, он расплакался и заявил: «Это круче Оскара, не могу в это поверить, это последнее, чего я ожидал». И самое интересное, что после этого триумфа актера ждал еще один королевский прием, причем в буквальном смысле. Траволту лично встречал князь Монако Альбер II. Если задуматься, это очень каннский момент. Фестиваль умеет удивлять людей, которые видели в жизни очень многое. Траволта ведь это криминальное чтиво, лихорадка субботнего вечера, Бриолин, человек с биографией в несколько томов. И вот слезы перед залом в Каннах. 23 мая будет закрытие, объявят победителей, те, кто получит главные призы фестиваля. А вот кто получит золотую пальмовую ветвь за лучший фильм, наверное, это самая главная интрига, которую мы обязательно вам расскажем. Встретимся завтра. Всего доброго. Спасибо за внимание.
0: Вечер на радио «Мелодия». Новости, разговоры и музыка мирового класса. Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».
2: Мюнхен. Самый дорогой город Германии. Мегаполис с самым пунктуальным в мире общественным транспортом и самой смелой налоговой инспекцией, которая в свое время стребовала декларацию даже с рейхсканцлера. А еще здесь базируется один из самых титулованных в мире футбольных клубов. Тут теплый климат и много солнца, а жители приветливые и расслаблены. Отчего столицу Баварии Мюнхен часто называют самым северным городом Италии. Местные жители и так уже знают, а британский журнал Monocle в 2018 году подтвердил их ощущение жизни и избрал Мюнхен городом с самыми комфортными условиями жизни во всем мире. Большое количество зелени, укромные пивные сады, чистое метро и близость к Альпам. Такая приятная смесь способствует умиротворению и ощущению счастья. Первое, что бросается в глаза в Мюнхене, это то, насколько этот город заточен под велосипедистов. Здесь кругом велодорожки, светофоры для велосипедистов и велопарки. Такая развитая инфраструктура для двухколесных плюс свежий альпийский воздух естественно способствует тому, что люди здесь гораздо меньше болеют, чем в иных мегаполисах мира. Впрочем, для велосипедистов здесь действуют и строгие правила. Например, чтобы водить велосипед, тоже нужно получать права. За проезд на красный – штраф. За езду в нетрезвом виде – тоже. Да-да, на велосипеде. Зато передвигаться на двухколесном транспорте здесь легко, приятно и безопасно. Причем делают это горожане не только в теплое время года, но и зимой. Стоит отметить, что спорт – неотъемлемая часть жизни мюнхенцев. Кроме велосипедов, горожане активно бегают, ходят в походы и катаются на лыжах в окрестностях среди прекрасных пейзажей. Отдыху и расслаблению способствует и работа. В местных офисах пятница, как правило, короткий рабочий день. Если сотрудник отработал норму часов за неделю, то в пятницу он может уходить, начиная с полудня. Таким образом, на неделе себе можно устраивать по 3 выходных дня. А отпуск здесь длится 30 рабочих дней, то есть фактически 1,5 месяца. Ничего удивительного, что жители Мюнхена – одни из самых спокойных и дружелюбных во всей Германии. Даже незнакомые люди могут внезапно поздороваться или вставить пару реплик в случайно услышанный разговор, и никто не раздражается. Наоборот, все охотно общаются, улыбаются и радуются жизни. Вообще, баварцы очень любят соблюдать традиции. Здесь все делают по правилам. А жизнь даже в таком большом городе, как Мюнхен, идет тихо и размеренно. Хотя веселиться и уходить в отрыв местные тоже умеют. Взять хотя бы традиционный Октоберфест или февральский костюмированный парад Фашен, когда все центральные улицы города заполняются людьми, разодетыми как на Хэллоуин. Альпийские пейзажи, чистый воздух и питьевая вода из-под крана, а также удачное расположение в центре Европы и спокойные, живущие по правилам люди делают Мюнхен одним из самых приятных мегаполисов Европы. Здесь технологичность органично сочетается с зелеными зонами. И именно так, наверное, выглядит настоящий город будущего.
0: Мегаполисы мира. На радио «Мелодия».

0: над Янтарным берегом. 7 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Чем более широкая коалиция сформирует правительство, которому предстоит работать до выборов, тем лучше, заявил выдвинутый на пост премьера представитель объединенного списка Андрис Кулбергс. Он считает, что договориться о работе в правительстве могут 5 политических сил, все фракции Сейма, за исключением фракции партии «Латвия на первом месте». Отложим в сторону идеологические и спорные вопросы. Их будем решать в Сейме следующего созыва. А сейчас договоримся о нескольких первоочередных делах, которые нужно выполнить до выборов, сказал Кулбергс. Он также пообещал от своего имени и от имени объединенного списка отложить в сторону все прежние политические обиды между партиями, чтобы сконцентрироваться на работе. Кулбергс также пообещал лично взять на себя ответственность за вопросы, связанные с проектом Rail Baltica и авиакомпанией Air Baltic. По его мнению, обязанности Министерства сообщения необходимо пересмотреть в целом, так как в этой сфере много проблемных вопросов, и их трудно решить одному министерству. Вместо этого, например, можно назначить министра по особым поручениям, который работал бы только со сферой Rail Baltica. В воскресенье 17 мая десятки тысяч любителей бега вышли на улицы столицы, чтобы соревноваться на различных дистанциях Рижского марафона Риме. Анна Ключкина и Кристоф Берзинш показали лучшие результаты среди латвийских бегунов, завоевав титулы чемпионов Латвии на марафонской дистанции. В элитной группе победителем марафона стал кениец Келвин Киптум, пробежавший дистанцию за 2 часа 8 минут 58 секунд. Берзинш финишировал через 2 часа 23 минуты 50 секунд и занял в общем зачете 9 место. Он стал чемпионом Латвии в 6-й раз. В женском зачете самой быстрой на марафонской дистанции стала эфиопская бегунья Аянту Кумала, пробежавшая ее за 2 часа 26 минут и 40 секунд. Ключника, которая финишировала через 2 часа 53 минуты 40 секунд, в общем зачете заняла 8-е место. Рижский марафон проходил в 36-й раз. На участие в различных дистанциях в этом году зарегистрировалось рекордное число бегунов. 46 313 человек из 116 стран, сообщили организаторы марафона. В прошлом году на марафон зарегистрировались 40 122 бегуна. Во вторник, 19 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

больше, чем искусство. На радио «Мелодия». Чайковский. Танец маленьких лебедей. Бессмертный балет «Лебединое озеро» Петр Ильич Чайковский написал больше 130 лет назад. Однако он до сих пор пользуется огромной популярностью не только у настоящих ценителей искусства, но даже у тех, кто не любит балет. Одно из этих произведений с первых же нот узнает любой житель Земли от мала до велика. Это, конечно, легендарный танец маленьких лебедей. На этот номер существует огромное количество пародий, а его мелодия бесконечно много используется в фильмах и рекламе. Чайковский. Танец маленьких лебедей.

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет облачно. Во многих местах пройдут дожди. В Видземе и Северном Курземе возможны ливни. Завтра днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.

первых аккордов мелодия «Dream a little dream of me» обволакивает, будто плед с запахом ванили из старых пластинок. Песня, в которой не ночь, а нежность, не сон, а обещание. Родилась она еще в 1931 году в эру свинга и радиоприемников с тканевыми решетками. Музыку сочинил Фабиан Андре, а слова написал Гас Кан, один из самых успешных поэтов Тин Пен Элли.

Согласно воспоминаниям авторов, музыка была придумана буквально во время 10-минутного перерыва на концерте в Мичигане. И уже в тот же год эту песню записал Оркей Банди и его оркестр. А затем начался долгий путь мелодии через десятки голосов и десятилетий. Но все-таки самой известной стала версия 1968 года.

Солистка группы The Mamas and the Papas Мишель Филлипс была знакома с Фабианом Андре с детства. А в 1968-м она узнала о его смерти и, будучи шокированной услышанным, предложила группе исполнить одну из его композиций. Выбор пал на «Dream a Little Dream of Me», которую исполнила Касс Эллиот. Касс Эллиот поет не просто мягко. Она поет с интонацией человека, которому снится кто-то дорогой. Ее вокал будто взгляд через приоткрытое окно ночью, когда город уже спит. Песня вошла в историю. В США умеренный успех, но в Европе она возглавила чарты. Во Франции, Германии и Нидерландах ее знали наизусть. И именно с этой версии песня стала классикой, которая звучит, как если бы она всегда была с нами.

Каждый оставил что-то свое. Шепот, улыбку, паузу. Песня оказалась пластичной, как сама тема сна. У каждого она своя. Сегодня песня звучит и в рекламе, и в кино, и в наушниках перед сном. Потому что «Dream a little dream of me» — это не только музыка. Это разрешение помечтать о чем-то хорошем, даже если все вокруг уже выключено.

0: над Янтарным берегом. 8 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Предварительные данные, опубликованные Центральным статистическим бюро, показывают, что за первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 2757 новорожденных, что суммарно на одного младенца больше, чем за аналогичный период 2025 года. В марте в Латвии зарегистрировано 996 новорожденных, и уже пятый месяц подряд рождаемость в Латвии не превышает 1000 новорожденных. За первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 7302 смерти, что на 426 больше, чем в первые три месяца 2025-го. Таким образом, в этом году количество смертей, зарегистрированных в первом квартале, превысило число новорожденных на 4545. В прошлом году за первые три месяца количество смертей превысило число рождений на 4120. На 1 апреля этого года население Латвии составляло почти 1 миллион 816 тысяч человек. Для сравнения, на начало апреля 2021 года в Латвии официально проживал 1 миллион 888 тысяч человек, а в апреле 2016 года 1 миллион 964 тысячи человек. Таким образом, за последние 5 лет население страны сократилось на 72 тысячи, а за последние 10 лет на 148 тысяч человек. Карьерный выбор латвийской молодежи все больше не совпадает с потребностями развития национальной экономики, свидетельствуют результаты опроса латвийского образовательного акселератора. Примерно пятая часть опрошенных выразила желание работать в креативных индустриях, включая искусство, дизайн и музыку, хотя вклад этих отраслей в ВВП Латвии составляет лишь несколько процентов. В свою очередь, сферу спорта в качестве будущей карьеры выбирают 14% молодых людей, несмотря на ее ограниченный потенциал в национальной экономике Латвии. По сравнению с предыдущим годом снизился интерес молодежи к предпринимательству, финансам, экономике, а также к информационным и коммуникационным технологиям, в которых прогнозируется рост спроса на рабочую силу. Опрос показал, что по-прежнему недооцениваются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, деревообрабатывающая промышленность, лесное хозяйство и энергетика, несмотря на их роль в экономике и экспорте. Латвийский образовательный акселератор является частью инициативы Всемирного экономического форума, призванной содействовать долгосрочным изменениям в сфере образования. Во вторник, 19 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: «Звуки мира» на радио «Мелодия». Парк Франциско Альварадо. В центре костариканского города Заркеро находится необычный фигурный парк Франциско Альварадо. Это произведение ландшафтного дизайна можно смело назвать шедевром искусства. Ведь представляет собой парк невероятно красивые лабиринты из живых растений, перемежающиеся каменными скульптурами, покрытыми мхом. Причем мох этот выращивают на камнях специально, чтобы создать впечатление живых скульптур. Оригинальный парк, названный в честь известного писателя Франциско Альварадо, был создан около 50 лет назад. Тогда у входа в храм святого Рафаэля было решено создать галерею живых арок, но на этом ландшафтные преобразования не закончились. С каждым годом парк пополнялся новыми растениями и скульптурами, и сегодня на его территории живет порядка 130 различных видов растений, в том числе сосны и кипарисы, из которых сформировано большинство парковых скульптур. Удивительно, но факт. На протяжении многих лет за садом ухаживает всего один человек – садовник Евангелисто Бланко Бренес. На одну только фигуру слона в натуральную величину садовник потратил 6 лет. Зато теперь эта фигура – его главная гордость.
1: Парки мира на радио «Мелодия».

0: года на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет облачно. Во многих местах пройдут дожди. В Видземе и Северном Курземе возможны ливни. Завтра днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.

0: Над янтарным берегом 9 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Следующему правительству необходимо обеспечить ясную политику экономического развития, заявил гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он отметил, что ушедшее правительство можно охарактеризовать как правительство правильных лозунгов, за которыми не следовало реальных дел. Как подчеркнул Горкшс, на словах речь шла о сокращении госрасходов, уменьшении бюрократии, экономическом прорыве в приоритетных областях, тогда как в реальности в госбюджете на ближайшие годы образовалось отрицательное фискальное пространство, сокращение бюрократии превратилось в бюрократический процесс, а госдолг стремительно вырос. Горкшс заявил, что предприниматели ожидают действий, способствующих инвестициям, экспорту и долгосрочному экономическому росту. Во вторник, 19 мая, на пляже Луцевского залива состоится организованное муниципальной полицией Риги мероприятие по открытию купального сезона. Во время мероприятия, которое начнется в 11 часов, представители полиции проинформируют об актуальных вопросах предстоящего сезона, ознакомят с техническим обеспечением, оборудованием и инвентарем для спасения на воде, а также проведут показательные спасательные работы. По данным индекса международной поддержки свободы СМИ, составленным исследовательской группой Университета Восточной Англии и Лондонским университетом Сент-Джордж, страны Балтии входят в число лидеров по этому показателю. В исследовании страны оцениваются по степени их активности и продвижении свободы прессы за пределами собственных границ, через дипломатические и финансовые инструменты, а также меры в сфере безопасности журналистов. Литва заняла в рейтинге первое место, Эстония – четвертое. А Латвия – девятое место среди 30 стран, наиболее активно поддерживающих международную свободу СМИ. Как отметили авторы исследования, Литва возглавила индекс благодаря своим активным дипломатическим усилиям по продвижению свободы СМИ и визовой программе поддержки журналистов в изгнании, в том числе из Беларуси и России. Латвия удостоилась похвалы авторов за то, что является единственной страной, в которой действует система выдачи экстренных виз журналистам, находящимся в опасности, и реализуется общенациональная инициатива по защите и обеспечению безопасности работников СМИ в изгнании. Во вторник, 19 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет облачно. Во многих местах пройдут дожди. В Видземе и Северном Курземе возможны ливни. Завтра днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.

0: Над янтарным берегом 10 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы на прошлой неделе выделил почти 1 миллион евро на ремонт участка улицы Гертрудес от улицы Александра Чака до улицы Сколас. В ходе ремонта будет обновлено дорожное покрытие и тротуары, введены меры по повышению безопасности дорожного движения, построены приподнятые пешеходные переходы в зоне перекрестков. Общая сумма обновления покрытия составит 1 миллион 200 тысяч евро, из которых 250 тысяч выделит предприятие «Рига Суденс», которое заменит на улице Гертрудес принадлежащие ему коммуникационные сети. Отстраненный директор государственной канцелярии Райвис Кронберг с 18 мая покинул должность, сообщили в госканцелярии. Государственные служебные отношения прекращены на основании взаимного соглашения с ушедшей в отставку премьер-министром Эвикой Силиней. До назначения нового руководителя государственной канцелярии эти обязанности будет исполнять заместитель директора госканцелярии по правовым вопросам Инесса Гайлете. Главный тренер сборной Латвии Харис Витолинш после победы над Германией во втором туре чемпионата мира заявил, что успех основан на характере команды. «Ребята молодцы. Это трудовая победа, одержанная благодаря хорошему характеру. Я ставлю всем отличную оценку. Если мы победили, значит, сделали все правильно», – отметил тренер. Он похвалил игру команды в обороне и отметил отличную игру вратаря Кристера Гудлевскиса. «В такой команде, как наша, вратарь очень важен. Как всегда говорю, свои 2 гола мы забьем. И если вратарь сохранит ворота в неприкосновенности или пропустит всего 1 гол, то у нас есть шанс на победу», – подчеркнул Витолинш. Следующий матч сборная Латвии проведет 19 мая против команды Австрии. Во второй половине этой недели погода в Латвии будет по-летнему теплой, свидетельствуют прогнозы синоптиков. После дождливого начала недели уже в среду погода будет преимущественно солнечной, хотя местами в Курземе возможны дождь и гроза. Воздух прогреется до плюс 18, плюс 23 градусов. У побережья будет прохладнее. Во второй половине недели погода также будет в основном солнечной. Однако в отдельных местах возможно образование локальных дождевых и грозовых облаков. Дневная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. На побережье при ветре со стороны моря будет прохладнее. Во вторник, 19 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет облачно. Во многих местах пройдут дожди. В Видземе и Северном Курзаме возможны ливни. Завтра днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.

над Янтарным берегом 11 часов вечера. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса.

0: Погода на радио «Мелодия».
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии будет облачно. Во многих местах пройдут дожди. В Видземе и Северном Курземе возможны ливни. Завтра днем в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов.

0: Над янтарным берегом 2 часа ночи. Радио «Мелодия». Музыка мирового класса. Новости на радио «Мелодия».
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Алексей Свиридов. Здравствуйте. В субботу, 16 мая, президент Латвии Эдгар Ринкевич номинировал на должность премьер-министра депутата Сейма от объединенного списка Андриса Кулбергса. Теперь кандидату предстоит сформировать правительство, которое должно быть утверждено Сеймом. Накануне президент проводил интенсивные переговоры со всеми парламентскими фракциями. По итогам двухдневного марафона переговоров Эдгар Ринкевич заявил, что есть возможность создать дееспособное правительство еще до парламентских выборов во время работы 14-го Сейма. «Это будет нелегкий путь», — признал Ринкевич. Выбор в пользу кандидата от объединенного списка президент объяснил тем, что представитель оппозиционной силы может придать динамике работе правительства. Ринкевич отметил, что ждет прогресса с формированием правительства от Андриса Кулбергса к 25 мая. К этой дате у потенциального премьера должна быть ясность с конкретными очертаниями коалиции, распределением сфер ответственности между партиями и проектом правительственной декларации. По данным индекса международной поддержки свободы СМИ, составленным исследовательской группой Университета Восточной Англии и Лондонским университетом Сент-Джордж, страны Балтии входят в число лидеров по этому показателю. В исследовании страны оцениваются по степени их активности и продвижении свободы прессы за пределами собственных границ, через дипломатические и финансовые инструменты, а также меры в сфере безопасности журналистов. Литва заняла в рейтинге первое место, Эстония – четвертое. А Латвия – 9-е место среди 30 стран, наиболее активно поддерживающих международную свободу СМИ. Как отметили авторы исследования, Литва возглавила индекс благодаря своим активным дипломатическим усилиям по продвижению свободы СМИ и визовой программе поддержки журналистов в изгнании, в том числе из Беларуси и России. Латвия удостоилась похвалы авторов за то, что является единственной страной, в которой действует система выдачи экстренных виз журналистам, находящимся в опасности, и реализуется общенациональная инициатива по защите и обеспечению безопасности работников СМИ в изгнании. По данным агентства Лета, на прошедшей рабочей неделе в Риге были самые высокие цены на топливо среди столиц стран Балтии. Так, в пятницу 15 мая на автозаправочных станциях Circle K цена за литр бензина 95-й марки в Риге составила 1 евро 86 центов, в Таллине 1,83, в Вильнюсе 1,79. Цена литра дизельного топлива в Риге составила 1 евро 91 цент, в Вильнюсе 1,90, в Таллине 1,83. Сборная Латвии во втором матче чемпионата мира по хоккею в Цюрихе со счетом 2-0 победила сборную Германии, прямого конкурента за попадание в плей-офф. В первом тайме точным броском Мартинш Зеркалнс открыл счет в матче. Во втором игровом отрезке латвийской сборной удалось удвоить свое преимущество благодаря голу Рудольфа Балцерса, который реализовал численное большинство. Для латвийского нападающего этот гол стал третьим на турнире. Латвия одержала первую победу на чемпионате и существенно повысила свои шансы на четвертьфинал. Напомним, что хоккеисты сборной Латвии в субботу, 16 мая, проиграли Швейцарии со счетом 2-4. Следующий матч латвийская команда проведет во вторник, 19 мая, против сборной Австрии. В воскресенье около 6 часов утра возможная угроза воздушному пространству Латвии была объявлена в 5 краях. Сначала в Красловском, Лудзинском и Рызыкненском краях, а позже также в Алухнинском и Балвском краях, сообщили в Национальных вооруженных силах. После 7 часов утра НВС сообщили, что возможная угроза латвийскому воздушному пространству в Красловском, Лудзинском и Рызыкненском краях завершена. Около 8 часов утра угроза также была снята в Алухнинском и Балвском краях. Национальные вооруженные силы подтвердили, что один беспилотный летательный аппарат вошел в воздушное пространство Латвии и позже покинул его. Были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. «Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения», заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. «Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес», отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. В частности, многие выпускники оказываются не в состоянии сдать базовые физические нормативы. Это закрывает им путь в армию, полицию и другие сферы, где критически важна хорошая форма. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апенис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее, резюмировал Апенис. В ночь с 16 на 17 мая в Вене прошел финал конкурса Евровидения. В этом году главный приз «Хрустальный микрофон» уезжает в Болгарию. Музыкальный коллектив из Болгарии получил наивысшие оценки как от национальных жюри, так и от зрителей. Финляндия, которой букмекеры пророчили победу, в итоге заняла лишь 6-е место. Напомним, что в этом году Латвия во втором полуфинале Евровидения заняла 13-е место и в финал не попала. Карьерный выбор латвийской молодежи все больше не совпадает с потребностями развития национальной экономики, свидетельствуют результаты опроса латвийского образовательного акселератора. Примерно 1/5 опрошенных выразила желание работать в креативных индустриях, включая искусство, дизайн и музыку, хотя вклад этих отраслей в ВВП Латвии составляет лишь несколько процентов. В свою очередь, сферу спорта в качестве будущей карьеры выбирают 14% молодых людей, несмотря на ее ограниченный потенциал в национальной экономике Латвии. По сравнению с предыдущим годом снизился интерес молодежи к предпринимательству, финансам, экономике, а также к информационным и коммуникационным технологиям, в которых прогнозируется рост спроса на рабочую силу. Опрос показал, что по-прежнему недооцениваются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, деревообрабатывающая промышленность, лесное хозяйство и энергетика, несмотря на их роль в экономике и экспорте. Латвийский образовательный акселератор является частью инициативы Всемирного экономического форума, призванной содействовать долгосрочным изменениям в сфере образования. В воскресенье 17 мая десятки тысяч любителей бега вышли на улицы столицы, чтобы соревноваться на различных дистанциях Рижского марафона Риме. Анна Ключкина и Кристоф Берзинш показали лучшие результаты среди латвийских бегунов, завоевав титулы чемпионов Латвии на марафонской дистанции. В элитной группе победителем марафона стал кениец Келвин Киптум, пробежавший дистанцию за 2 часа 8 минут 58 секунд. Берзинш финишировал через 2 часа 23 минуты 50 секунд и занял в общем зачете 9-е место. Он стал чемпионом Латвии в 6-й раз. В женском зачете самой быстрой на марафонской дистанции стала эфиопская бегунья Аянту Кумала, пробежавшая ее за 2 часа 26 минут и 40 секунд. Ключника, которая финишировала через 2 часа 53 минуты 40 секунд, в общем зачете заняла 8-е место. Рижский марафон проходил в 36-й раз. На участие в различных дистанциях в этом году зарегистрировалось рекордное число бегунов – 46 313 человек из 116 стран, сообщили организаторы марафона. В прошлом году на марафон зарегистрировались 40 122 бегуна. Чем более широкая коалиция сформирует правительство, которому предстоит работать до выборов, тем лучше, заявил выдвинутый на пост премьера представитель объединенного списка Андрис Кулбергс. Он считает, что договориться о работе в правительстве могут 5 политических сил, все фракции Сейма, за исключением фракции партии «Латвия на первом месте». Отложим в сторону идеологические и спорные вопросы. Их будем решать в Сейме следующего созыва. А сейчас договоримся о нескольких первоочередных делах, которые нужно выполнить до выборов, сказал Кулбергс. Он также пообещал от своего имени и от имени объединенного списка отложить в сторону все прежние политические обиды между партиями, чтобы сконцентрироваться на работе. Кулбергс также пообещал лично взять на себя ответственность за вопросы, связанные с проектом Rail Baltica и авиакомпанией Air Baltic. По его мнению, обязанности Министерства сообщения необходимо пересмотреть в целом, так как в этой сфере много проблемных вопросов, и их трудно решить одному министерству. Вместо этого, например, можно назначить министра по особым поручениям, который работал бы только со сферой Rail Baltica. Предварительные данные, опубликованные Центральным статистическим бюро, показывают, что за первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 2757 новорожденных, что суммарно на одного младенца больше, чем за аналогичный период 2025 года. В марте в Латвии зарегистрировано 996 новорожденных, и уже пятый месяц подряд рождаемость в Латвии не превышает 1000 новорожденных. За первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 7302 смерти, что на 426 больше, чем в первые три месяца 2025-го. Таким образом, в этом году количество смертей, зарегистрированных в первом квартале, превысило число новорожденных на 4545. В прошлом году за первые три месяца количество смертей превысило число рождений на 4120. На 1 апреля этого года население Латвии составляло почти 1 миллион 816 тысяч человек. Для сравнения, на начало апреля 2021 года в Латвии официально проживал 1 миллион 888 тысяч человек, а в апреле 2016 года 1 миллион 964 тысячи человек. Таким образом, за последние 5 лет население страны сократилось на 72 тысячи, а за последние 10 лет на 148 тысяч. Человек. Следующему правительству необходимо обеспечить ясную политику экономического развития, заявил гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он отметил, что ушедшее правительство можно охарактеризовать как правительство правильных лозунгов, за которыми не следовало реальных дел. Как подчеркнул Горкшс, на словах речь шла о сокращении госрасходов, уменьшении бюрократии, экономическом прорыве в приоритетных областях, тогда как в реальности в госбюджете на ближайшие годы образовалось отрицательное фискальное пространство, сокращение бюрократии превратилось в бюрократический процесс, а госдолг стремительно вырос. Горкшс заявил, что предприниматели ожидают действий, способствующих инвестициям, экспорту и долгосрочному экономическому росту. Во вторник, 19 мая, на пляже Луцевского залива состоится организованное муниципальной полицией Риги мероприятие по открытию купального сезона. Во время мероприятия, которое начнется в 11 часов, представители полиции проинформируют об актуальных вопросах предстоящего сезона, ознакомят с техническим обеспечением, оборудованием и инвентарем для спасения на воде, а также проведут показательные спасательные работы. По данным индекса международной поддержки свободы СМИ, составленным исследовательской группой Университета Восточной Англии и Лондонским университетом Сент-Джордж, страны Балтии входят в число лидеров по этому показателю. В исследовании страны оцениваются по степени их активности и продвижении свободы прессы за пределами собственных границ, через дипломатические и финансовые инструменты, а также меры в сфере безопасности журналистов. Литва заняла в рейтинге первое место, Эстония – четвертое, а Латвия – девятое место среди 30 стран, наиболее активно поддерживающих международную свободу СМИ. Как отметили авторы исследования, Литва возглавила индекс благодаря своим активным дипломатическим усилиям по продвижению свободы СМИ и визовой программе поддержки журналистов в изгнании, в том числе из Беларуси и России. Латвия удостоилась похвалы авторов за то, что является единственной страной, в которой действует система выдачи экстренных виз журналистам, находящимся в опасности, и реализуется общенациональная инициатива по защите и обеспечению безопасности работников СМИ в изгнании. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы на прошлой неделе выделил почти 1 миллион евро на ремонт участка улицы Гертрудес от улицы Александра Чака до улицы Сколас. В ходе ремонта будет обновлено дорожное покрытие и тротуары, введены меры по повышению безопасности дорожного движения, построены приподнятые пешеходные переходы в зоне перекрестков. Общая сумма обновления покрытия составит 1 миллион 200 тысяч евро, из которых 250 тысяч выделит предприятие «Рига Суденс», которое заменит на улице Гертрудес принадлежащие ему коммуникационные сети. Отстраненный директор государственной канцелярии Райвис Кронбергс 18 мая покинул должность, сообщили в госканцелярии. Государственные служебные отношения прекращены на основании взаимного соглашения с ушедшей в отставку премьер-министром Эвикой Силиней. До назначения нового руководителя государственной канцелярии эти обязанности будет исполнять заместитель директора госканцелярии по правовым вопросам Инесса Гайлете. Главный тренер сборной Латвии Харис Витолинш после победы над Германией во втором туре чемпионата мира заявил, что успех основан на характере команды. Ребята молодцы. Это трудовая победа, одержанная благодаря хорошему характеру. Я ставлю всем отличную оценку. Если мы победили, значит, сделали все правильно», – отметил тренер. Он похвалил игру команды в обороне и отметил отличную игру вратаря Кристера Гудлевскиса. «В такой команде, как наша, вратарь очень важен. Как всегда говорю, свои два гола мы забьем. И если вратарь сохранит ворота в неприкосновенности или пропустит всего один гол, то у нас есть шанс на победу», – подчеркнул Витолинч. Следующий матч сборной Латвии проведет 19 мая против команды Австрии. Во второй половине этой недели погода в Латвии будет по-летнему теплой, свидетельствуют прогнозы синоптиков. После дождливого начала недели уже в среду погода будет преимущественно солнечной, хотя местами в Курземе возможны дождь и гроза. Воздух прогреется до плюс 18, плюс 23 градусов. У побережья будет прохладнее. Во второй половине недели погода также будет в основном солнечной. Однако в отдельных местах возможно образование локальных дождевых и грозовых облаков. Дневная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. На побережье при ветре со стороны моря будет прохладнее. В субботу, 16 мая, президент Латвии Эдгар Ринкевич номинировал на должность премьер-министра депутата Сейма от объединенного списка Андриса Кулбергса. Теперь кандидату предстоит сформировать правительство, которое должно быть утверждено Сеймом. Накануне президент проводил интенсивные переговоры со всеми парламентскими фракциями. По итогам двухдневного марафона переговоров Эдгар Ринкевич заявил, что есть возможность создать дееспособное правительство еще до парламентских выборов во время работы 14-го Сейма. «Это будет нелегкий путь», – признал Ринкевич. Выбор в пользу кандидата от объединенного списка президент объяснил тем, что представитель оппозиционной силы может придать динамике работе правительства. Ринкевич отметил, что ждет прогресса с формированием правительства от Андриса Кулбергса к 25 мая. К этой дате у потенциального премьера должна быть ясность с конкретными очертаниями коалиции, распределением сфер ответственности между партиями и проектом правительственной декларации. По данным агентства Лета, на прошедшей рабочей неделе в Риге были самые высокие цены на топливо среди столиц стран Балтии. Так, в пятницу 15 мая на автозаправочных станциях Circle K цена за литр бензина 95-й марки в Риге составила 1 евро 86 центов, в Таллине 1,83, в Вильнюсе 1,79. Цена литра дизельного топлива в Риге составила 1 евро 91 цент, в Вильнюсе 1,90, в Таллине 1,83. Сборная Латвии во втором матче чемпионата мира по хоккею в Цюрихе со счетом 2-0 победила сборную Германии, прямого конкурента за попадание в плей-офф. В первом тайме точным броском Мартинш Зеркалнс открыл счет в матче. Во втором игровом отрезке латвийской сборной удалось удвоить свое преимущество благодаря голу Рудольфа Балцерса, который реализовал численное большинство. Для латвийского нападающего этот гол стал третьим на турнире. Латвия одержала первую победу на чемпионате и существенно повысила свои шансы на четвертьфинал. Напомним, что хоккеисты сборной Латвии в субботу, 16 мая, проиграли Швейцарии со счетом 2-4. Следующий матч латвийская команда проведет во вторник, 19 мая, против сборной Австрии. В воскресенье около 6 часов утра возможная угроза воздушному пространству Латвии была объявлена в 5 краях. Сначала в Красловском, Лудзинском и Рызыкненском краях, а позже также в Алухнинском и Балвском краях, сообщили в Национальных вооруженных силах. После 7 часов утра НВС сообщили, что возможная угроза латвийскому воздушному пространству в Красловском, Лудзинском и Рызыкненском краях завершена. Около 8 часов утра угроза также была снята в Алухнинском и Балвском краях. Национальные вооруженные силы подтвердили, что один беспилотный летательный аппарат вошел в воздушное пространство Латвии и позже покинул его. Были задействованы истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. «Состояние здоровья подрастающего поколения в Латвии вызывает серьезные опасения», заявил почетный доктор Латвийской академии наук Петерис Апинис. «Примерно треть детей в Латвии к 18 годам имеют лишний вес», отметил специалист. Он подчеркивает, что избыточные килограммы в подростковом возрасте запускают цепочку долгосрочных проблем, которые напрямую ограничивают будущее молодых людей. В частности, многие выпускники оказываются не в состоянии сдать базовые физические нормативы. Это закрывает им путь в армию, полицию и другие сферы, где критически важна хорошая форма. Одной из главных причин сложившейся ситуации Апенис называет дефицит движения в учебных заведениях. Латвийская система образования пока не в силах гарантировать детям регулярные нагрузки. Для сравнения доктор приводит пример Норвегии и Швеции, где стандартом считается минимум 1 час полноценной активности в день, желательно под открытым небом. Внедрение подобного подхода могло бы коренным образом изменить показатели здоровья нации. Если бы мы смогли это обеспечить, наши дети были бы гораздо здоровее, резюмировал Апенис. В ночь 16 на 17 мая в Вене прошел финал конкурса Евровидения. В этом году главный приз «Хрустальный микрофон» уезжает в Болгарию. Музыкальный коллектив из Болгарии получил наивысшие оценки как от национальных жюри, так и от зрителей. Финляндия, которой букмекеры пророчили победу, в итоге заняла лишь 6-е место. Напомним, что в этом году Латвия во втором полуфинале Евровидения заняла 13-е место и в финал не попала. Карьерный выбор латвийской молодежи все больше не совпадает с потребностями развития национальной экономики, свидетельствуют результаты опроса латвийского образовательного акселератора. Примерно 1/5 опрошенных выразила желание работать в креативных индустриях, включая искусство, дизайн и музыку, хотя вклад этих отраслей в ВВП Латвии составляет лишь несколько процентов. В свою очередь, сферу спорта в качестве будущей карьеры выбирают 14% молодых людей, несмотря на ее ограниченный потенциал в национальной экономике Латвии. По сравнению с предыдущим годом снизился интерес молодежи к предпринимательству, финансам, экономике, а также к информационным и коммуникационным технологиям, в которых прогнозируется рост спроса на рабочую силу. Опрос показал, что по-прежнему недооцениваются такие отрасли, как обрабатывающая промышленность, транспорт и логистика, деревообрабатывающая промышленность, лесное хозяйство и энергетика, несмотря на их роль в экономике и экспорте. Латвийский образовательный акселератор является частью инициативы Всемирного экономического форума, призванной содействовать долгосрочным изменениям в сфере образования. В воскресенье 17 мая десятки тысяч любителей бега вышли на улицы столицы, чтобы соревноваться на различных дистанциях Рижского марафона Риме. Анна Ключкина и Криста Берзинш показали лучшие результаты среди латвийских бегунов, завоевав титулы чемпионов Латвии на марафонской дистанции. В элитной группе победителем марафона стал кениец Келвин Киптум, пробежавший дистанцию за 2 часа 8 минут 58 секунд. Берзинш финишировал через 2 часа 23 минуты 50 секунд и занял в общем зачете 9-е место. Он стал чемпионом Латвии в 6-й раз. В женском зачете самой быстрой на марафонской дистанции стала эфиопская бегунья Аянту Кумала, пробежавшая ее за 2 часа 26 минут и 40 секунд. Ключника, которая финишировала через 2 часа 53 минуты 40 секунд, в общем зачете заняла 8-е место. Рижский марафон проходил в 36-й раз. На участие в различных дистанциях в этом году зарегистрировалось рекордное число бегунов – 46 313 человек из 116 стран, сообщили организаторы марафона. В прошлом году на марафон зарегистрировались 40 122 бегуна. Чем более широкая коалиция сформирует правительство, которому предстоит работать до выборов, тем лучше, заявил выдвинутый на пост премьера представитель объединенного списка Андрис Кулбергс. Он считает, что договориться о работе в правительстве могут 5 политических сил, все фракции Сейма, за исключением фракции партии «Латвия на первом месте». Отложим в сторону идеологические и спорные вопросы. Их будем решать в Сейме следующего созыва. А сейчас договоримся о нескольких первоочередных делах, которые нужно выполнить до выборов, сказал Кулбергс. Он также пообещал от своего имени и от имени объединенного списка отложить в сторону все прежние политические обиды между партиями, чтобы сконцентрироваться на работе. Кулбергс также пообещал лично взять на себя ответственность за вопросы, связанные с проектом Rail Baltica и авиакомпанией Air Baltic. По его мнению, обязанности Министерства сообщения необходимо пересмотреть в целом, так как в этой сфере много проблемных вопросов, и их трудно решить одному министерству. Вместо этого, например, можно назначить министра по особым поручениям, который работал бы только со сферой Rail Baltica. Предварительные данные, опубликованные Центральным статистическим бюро, показывают, что за первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 2757 новорожденных, что суммарно на одного младенца больше, чем за аналогичный период 2025 года. В марте в Латвии зарегистрировано 996 новорожденных, и уже пятый месяц подряд рождаемость в Латвии не превышает 1000 новорожденных. За первые три месяца этого года в Латвии было зарегистрировано 7302 смерти, что на 426 больше, чем в первые три месяца 2025-го. Таким образом, в этом году количество смертей, зарегистрированных в первом квартале, превысило число новорожденных на 4545. В прошлом году за первые три месяца количество смертей превысило число рождений на 4120. На 1 апреля этого года население Латвии составляло почти 1 миллион 816 тысяч человек. Для сравнения, на начало апреля 2021 года в Латвии официально проживал 1 миллион 888 тысяч человек, а в апреле 2016 года 1 миллион 964 тысячи человек. Таким образом, за последние 5 лет население страны сократилось на 72 тысячи, а за последние 10 лет на 148 тысяч человек. Следующему правительству необходимо обеспечить ясную политику экономического развития, заявил гендиректор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкшс. Он отметил, что ушедшее правительство можно охарактеризовать как правительство правильных лозунгов, за которыми не следовало реальных дел. Как подчеркнул Горкшс, на словах речь шла о сокращении госрасходов, уменьшении бюрократии, экономическом прорыве в приоритетных областях, тогда как в реальности в госбюджете на ближайшие годы образовалось отрицательное фискальное пространство, сокращение бюрократии превратилось в бюрократический процесс, а госдолг стремительно вырос. Горкшс заявил, что предприниматели ожидают действий, способствующих инвестициям, экспорту и долгосрочному экономическому росту. Во вторник, 19 мая, на пляже Лусовского залива состоится организованное муниципальной полицией Риги мероприятие по открытию купального сезона. Во время мероприятия, которое начнется в 11 часов, представители полиции проинформируют об актуальных вопросах предстоящего сезона, ознакомят с техническим обеспечением, оборудованием и инвентарем для спасения на воде, а также проведут показательные спасательные работы. По данным индекса международной поддержки свободы СМИ, составленным исследовательской группой Университета Восточной Англии и Лондонским университетом Сент-Джордж, страны Балтии входят в число лидеров по этому показателю. В исследовании страны оцениваются по степени их активности и продвижения свободы прессы за пределами собственных границ, через дипломатические и финансовые инструменты, а также меры в сфере безопасности журналистов. Литва заняла в рейтинге первое место, Эстония – четвертое, а Латвия – девятое место среди 30 стран, наиболее активно поддерживающих международную свободу СМИ. Как отметили авторы исследования, Литва возглавила индекс благодаря своим активным дипломатическим усилиям по продвижению свободы СМИ и визовой программе поддержки журналистов в изгнании, в том числе из Беларуси и России. Латвия удостоилась похвалы авторов за то, что является единственной страной, в которой действует система выдачи экстренных виз журналистам, находящимся в опасности, и реализуется общенациональная инициатива по защите и обеспечению безопасности работников СМИ в изгнании. Главный тренер сборной Латвии Харис Витолинш после победы над Германией во втором туре чемпионата мира заявил, что успех основан на характере команды. «Ребята молодцы. Это трудовая победа, одержанная благодаря хорошему характеру. Я ставлю всем отличную оценку. Если мы победили, значит, сделали все правильно», – отметил тренер. Он похвалил игру команды в обороне и отметил отличную игру вратаря Кристера Гудлевскиса. «В такой команде, как наша, вратарь очень важен. Как всегда говорю, свои два гола мы забьем. И если вратарь сохранит ворота в неприкосновенности или пропустит всего один гол, то у нас есть шанс на победу», – подчеркнул Витолинш. Следующий матч сборная Латвии проведет 19 мая против команды Австрии. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы на прошлой неделе выделил почти 1 миллион евро на ремонт участка улицы Гертрудес от улицы Александра Чака до улицы Сколас. В ходе ремонта будет обновлено дорожное покрытие и тротуары, введены меры по повышению безопасности дорожного движения, построены приподнятые пешеходные переходы в зоне перекрестков. Общая сумма обновления покрытия составит 1 миллион 200 тысяч евро, из которых 250 тысяч выделит предприятие «Рига Суденс», которое заменит на улице Гертрудес принадлежащие ему коммуникационные сети. Отстраненный директор государственной канцелярии Райвис Кронберг с 18 мая покинул должность, сообщили в госканцелярии. Государственные служебные отношения прекращены на основании взаимного соглашения с ушедшей в отставку премьер-министром Эвикой Силиней. До назначения нового руководителя государственной канцелярии эти обязанности будет исполнять заместитель директора госканцелярии по правовым вопросам Инесса Гайлете. Сборная Латвии во втором матче чемпионата мира по хоккею в Цюрихе со счетом 2-0 победила сборную Германии, прямого конкурента за попадание в плей-офф. В первом тайме точным броском Мартинш Зеркалнс открыл счет в матче. Во втором игровом отрезке латвийской сборной удалось удвоить свое преимущество благодаря голу Рудольфа Балцерса, который реализовал численное большинство. Для латвийского нападающего этот гол стал третьим на турнире. Латвия одержала первую победу на чемпионате и существенно повысила свои шансы на четвертьфинал. Напомним, что хоккеисты сборной Латвии в субботу, 16 мая, проиграли Швейцарии со счетом 2-4. Следующий матч латвийская команда проведет во вторник, 19 мая, против сборной Австрии. Во второй половине этой недели погода в Латвии будет по-летнему теплой, свидетельствуют прогнозы синоптиков. После дождливого начала недели уже в среду погода будет преимущественно солнечной, хотя местами в Курземе возможны дождь и гроза. Воздух прогреется до плюс 18, плюс 23 градусов. У побережья будет прохладнее. Во второй половине недели погода также будет в основном солнечной. Однако в отдельных местах возможно образование локальных дождевых и грозовых облаков. Дневная температура составит плюс 18, плюс 23 градуса. На побережье при ветре со стороны моря будет прохладнее. Во вторник, 19 мая, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди. Дневная температура составит от плюс 11 градусов на западе страны до плюс 21 на востоке. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 17 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».